0: Представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Шутки, песни, плюс. Сейчас следующая очередь.
4: Следующая твоя.
1: Моя?
4: Да.
1: Много времени вашего не займу, потому что твой малыш растет не по.

0: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в эльчку не езу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
1: Хорошо это.
0: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
1: Может, тебе надо переехать из Комарова?
0: Да, получается, что так. Шутки, песни,
1: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно. Шутки,
2: песни, плюс! На Юмор ФМ. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
3: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор-ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор-ФМ. Шутки, песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Экологи потребовали запретить улыбку, потому что от улыбки станет всем теплей.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа.
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «э». «РЖД». «Ну ладно, тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни». Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь мир театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: Хоменко. 5 шуток про спорт.
1: Мой лучший результат в беге на 100 метров 50 метров.
2: Палка сделала из обезьяны человека. Вторая палка сделала из него лыжника.
3: Проверено! Тренировки добавляют годы жизни. Сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.
4: Если в спортзале на вас смотрят с интересом и симпатией, скорее всего, перед вами зеркало.
5: Вчера прошел чемпионат мира по логике. Судили судьи, победил победитель, подарили подарок.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Екатерина обычно не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

0: Вася, блин!
1: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где ж там служить-то? Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха?»
3: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
2: «Мне угодно продать вам старые брюки». Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Берете?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:
3: «Сам дурак!»
2: «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет. Самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дзюдоист Анатолий, просматривая Камасутру, заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Вырубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Наугад ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она, трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает. Но такие вы люди, судя по всему. Я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного... Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя жена – моя сила. Все остальные женщины – это моя слабость.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Будь как дождь, он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года знаешь? Я подвел. Статую свободы знаешь? Я освободил. Страну Грузии знаешь? Я загрузил. Шакиру знаешь? Я шокировал. Гимн России знаешь? Да ну! Все три куплета? Сиди, учи!
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валерыч.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Купил сегодня пиццу, 4 сыра. Судя по вкусу, российские, российские, российские, и еще один не доложили.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Да вы сами посмотрите! Португалец чуть трусы не стянул соперника, но по мнению судьи все было корректно. Вы знаете, сегодня главный арбитр матча разрешает мадридским футболистам задействовать те части тела, которыми футбол, в общем-то, играть не положено. Сегодня очень ответственный матч, и мы ведем свой репортаж из Хельсинки, царицы Финляндии. Нападающий уже находится возле вратаря. Правда, вратаря там еще нет. Да это какой-то позор! Один андорец переиграл четырех взрослых и мужественных русских мужчин. Добавленное время подходит к концу, и через несколько секунд должен просвистеть свисток. Хочет он этого или нет. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю: пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись: учитель русского языка. Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером, превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
2: Ну, правильно.
1: На двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери: звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая: памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано: с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками: хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепство в стране, идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М, модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит... Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
3: В Снежинске 7 часов.
0: Фоменко на Юмор ФМ.
4: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Ну и что ты нас позвал, Миш? Что за срочное дело?
2: Ага. Позвал, и опять бухаешь.
3: Я не просто так бухаю, Валер. У меня проблема серьезная. Я через месяц лечу на Мальдивы, но у меня есть сын. И я не знаю, с кем его оставить на целый месяц.
2: Ты, Мих, ну это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается. Вот это как бы проблема, а все остальное решаемо.
1: Так еще действительно возьмите его с собой.
3: Денис, это отдых от него, понимаешь? У нас все стрессовые ситуации из-за ребенка с женой. Нифига ты предлагаешь, это как лежачему больному под ИВЛ вейп дать покурить. Это что такое вообще?
2: Ну тут согласен с Мишкой. С детьми отдых — это не отдых. Мы вот так своего в Сочи взяли, он в первый же день тетке Медузой в лицо зарядил. Потом мать по шею в песок закопал, ну, чисто голову, ну, ленивый, я не знаю. И в конце, в последний день, разбежался из пирса башкой прямо в пирс. И вот как за ним следить?
3: А вы сейчас его с кем оставляете?
2: Сейчас в лагерь отправляем, и все на месяц.
3: О, лагерь! Это же выход!
1: Да. Конечно, выход. Ну, только смотри, есть лагерь вот с названием типа «Диамонт», да? В котором по вечерам Хабенский там ставит всякие спектакли с детьми. А есть такие с названием типа «Родничок», да? Где за проигранные веселые старты те детдомовцы могут простынку поджечь, понимаешь? Какой выберешь?
3: Ну, «Диамонт», наверное.
2: Ну, понятно, да. Выберем, да. Ну, только он стоит 1300 в месяц.
1: Да.
3: Сколько?
2: Да.
3: Да за такие деньги с моим сыном он 2 недели пальто и слово пацана посидит. Да. А что такое? Не, лагерь не вариант. А что еще есть?
1: Ну, есть такое райское место под названием «В деревне к бабушке».
3: Да. Друг мой хороший, мне, чтобы ребенка к бабушке в деревню отправить, мне нужно сначала бабушку в деревню отправить. У меня никого нет в деревне вообще.
2: А что ты у ребенка у самого не спросишь? Он же взрослый у тебя уже. Чего он сам хочет?
3: Подожди, Валер. А может, ты с ним посидишь?
2: Нет.
3: Валер,
2: нет.
3: Всего месяц, пожалуйста.
2: Нет, супер нет сразу. Я знаю этот возраст. Это же просто 10-летний комок сарказма сейчас. У него никаких авторитетов, кроме скибиди-туалета, сейчас нет. Ну реально, я вот так без вас его что-нибудь заставлю сделать, типа уберись в комнате, а он назло мне свои брови сбреет и все. Страшно, не, я боюсь.
1: Давай я посижу.
3: Сейчас уже я боюсь, Денис. Нет, не надо, пожалуйста, давай только не ты.
2: Слушай, есть еще вариант няня. Вот просто наймите няню.
3: Насчет дворецкого и личного водителя.
2: Да прекращай, няня — это сейчас нормально.
1: Да это вообще нормально. Нормально, даже мой он пахан женщине платил, чтобы она со мной сидела.
2: Денис, это алименты называется.

0: Ой, Катя, хватит этой драмы, это просто сидр. У меня вообще-то стресс, я не просто так бухаю, мы в тупике.
1: Ой, все, не переживай, я сама эту стиралку включу, не переживай.
0: А при чем здесь стиралка, Кать? Я не знаю, с кем нам сына на целый месяц оставить.
1: Как с кем? С мамой моей.
2: Поздравляю, Кать.
3: Отличный вариант.
0: Блин, спасибо ей большое.
1: Ну, конечно, она с нами на Мальдивы летит, она будет за ним смотреть.
4: Фу, какой позор.
3: Худший из распадов.
2: Мы всем мужикам на работе рассказываем.
5: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
2: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Овчевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
1: Артик и Асизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикоастизмом.
3: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
1: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
3: Артик и астизм.
4: При первых симптомах подавайте на развод.
1: Артик и астизм. Нет, это не лечится.
5: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
6: Мочалки, мочалки, любые мочалки. Заходите, любители мочалок. У нас есть самые разные мочалки. Пухлые мочалки, тонкие мочалки, длинные мочалки, короткие мочалки, синтетические мочалки, натуральные мочалки, красные, оранжевые, желтые, зеленые мочалки всех цветов радуги, прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
7: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться, помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
8: Русская мочалка!
6: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
8: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
7: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
8: «Русская мочалка».
6: Заходите, любители мочалок.
7: Подробности на сайте lykomochala.my.
9: Хватит переплачивать за мобильную связь. Пришло время недоплачивать.
10: Какофон.
11: Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
12: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку. Мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
11: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
12: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
11: Перезвонят. Куда они денутся? Какофон.

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то.
3: Что-то.
2: С чем-то. Это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
5: Первое правило «Хавай ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавай ЛФ-7» от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавай ЛФ-7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавай ЛФ-7» на сайте «Хавай.ру». 13+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
11: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
15: 26+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
3: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
4: У вас гитара есть?
3: Есть.
4: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: И мой новорожденный ребенок сразу отвернется от груди.
1: Родила его от груди.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: буду черствей, как сердце нашего жестокого Щури.
1: Это права, да.
0: А если...

0: за январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа. Это инвестиция в страну.
2: Реклама.
3: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды Мтаби по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Прихожу с работы, теща сидит, своего ротвейлера гладит, показывает на меня пальцем и говорит: «Зять».

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Проходит свадьба, в доме все гудит, пьяный баянист играет «Абба», танцуют, веселятся, и два мужика напротив сидят на крылечке, соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит, один говорит, а один другому говорит: «Да, не позвали, забыли». Второй говорит: «Не позвали, помнят».
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: «Моя теща, но она сейчас дома».
1: Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил сразу и... Опа, опять. И начал перебирать карбюратор.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Да все без нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
4: Вечером поздним гремит гроза. Ты выходишь скорей во двор заодно и купаешься. Ведь под водой весь Камызяк. Про него и

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО от АОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Урал-Бест-Инвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Юль-Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль-Лада. Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
2: Сатья отвечает.
4: Не устраивает. Видишь ты? Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютную независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. Она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугайся. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
3: Спасибо большое.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
2: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
8: Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Супруги утром в постели. Жена: приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. Муж:
3: а мне приснился самый лучший секс в моей жизни.
2: Со мной?
3: Не,
2: ты куда-то уехала на велосипеде. Друзья, такое предложение. Давайте уже займемся серьезным бизнесом. Представьте, возвращается серый волк с курсов МБА. Это такие курсы для предпринимателей, для повышения квалификации. Идет он по темному лесу, а навстречу ему красная шапочка. Он ей:
3: ну ты сама понимаешь, шапка, у тебя есть два варианта. Она говорит: какие? Ну, либо слияние, либо поглощение.
2: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и блондинка, и брюнетка. Итак, блондинка прибегает к доктору.
4: Доктор, помогите, меня укусил шмель.
3: Ничего страшного, сейчас намажем мазью, не переживайте.
4: Да как же вы его намажете? Шмель, наверное, уже далеко улетел.
2: Да нет же, девушка, господи, намажу то место, где он вас укусил.
5: Это было в парке, на скамейке под деревом.
3: Вы что, идиотка, я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет, понятно?
5: Ну так бы и сказали, доктор. Шмель укусил меня в палец.
2: Какой именно, девушка?
4: Ну откуда я знаю? По мне так все шмели одинаковые.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
7: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в планете авто!
10: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
11: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
12: А дети?
11: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
12: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
11: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
13: Лариса, где выгодно купить Джили?
14: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
13: Построить маршрут.
14: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
13: Поехали в Джили «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
15: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
6: Спонсор выпуска — «Термы Тортуга» ООО «Стоп-Т».
16: вы чего такие веселые?
17: Мы только что были в Тартуге!
18: Городские термы Тартуга, Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. В Челябинске выбрали подрядчиков на обслуживание магистралей. На Шершневской плотине заменят асфальт. И бензин в Челябинской области вновь оказался самым дешевым в стране. В Челябинске выбрали компании, которые будут содержать дороги в ближайший год. Всего на торгах было 7 лотов почти на 3,5 миллиарда рублей. Самым крупным стал подряд на работу в Советском районе. Около 600 миллионов рублей получит компания «Автодор». Она же будет ответственна за дороги в Тракторозаводском, Курчатовском и Ленинском районах по другим контрактам. Каждый на разные суммы в сотни миллионов. Еще с двумя организациями «Строймеханизация» и «Стройтех» также заключили крупные соглашения на работу в Металлургическом, Калининском и Центральном районах. Подрядчики должны содержать дороги и тротуары в проезжем и безопасном состоянии, вывозить мусор, наносить разметку, делать мелкий ремонт и проводить другие работы. О более серьезном ремонте на Шершневской плотине поменяют асфальт и уберут лежачие полицейские. О предстоящих работах предупредил вице-мэр Дмитрий Агеев, пишет информагентство «Первое областное». Работы стартуют в ближайшие выходные. В ночь с 13 на 14 июня на Шершневской плотине полностью срежут асфальтовое полотно. Затем рабочие уложат гидроизолирующий слой и два новых слоя покрытия. Агеев уточнил, что со старым асфальтом уйдут и две искусственные неровности. Они не были предусмотрены проектом и являются избыточными. Без лежачих полицейских скорость потока здесь станет выше. Также на плотине сделают небольшой уклон, чтобы на дороге не скапливалась вода. И еще об одной важной для автомобилистов теме – бензин в Челябинской области вновь признали самым дешевым в стране. Ежегодный рейтинг составляют эксперты информагентства РИА Новости. По данным специалистов, в апреле средняя цена за литр самого популярного бензина марки АИ-92 в регионе составила 59 рублей 52 копейки. Всего на 16 копеек от этого показателя отстала соседняя Курганская область. А вот омский бензин дороже уже на рубль. За год цена на топливо в регионе выросла на 13%. Помимо стоимости, эксперты высчитывают и доступность бензина, то есть сколько топлива можно купить на среднюю зарплату. По этому показателю Челябинская область заняла 28-ю строчку. Средний южноуралец может купить за месяц 1206 литров бензина. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
15: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Да все без... нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: FM. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: 10 июня на календаре, среда, друзья. Добро пожаловать в предпоследний рабочий день на этой короткой трудовой неделе. Шутки-шоу в студии МРФМ. Здесь Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. И это не может не радовать. Ну, во-первых, то, что сегодня среда. Завтра, получается, ну, такая пятница четверговая.
1: Неожиданно.
2: Да, тут еще и Антон Бурный. Ну, вообще с ума сойти. А что прям вот вообще все сошли с ума от чести, добавим юмора.
1: Наш мэтр появится под занавес часа. Николай Фоменко. 5 шуток про синоптиков услышим. На экваторе 60 минутки Гард Дмитриев и детские перлы в рубрике «Угарный папа». И совсем скоро здесь шутки-песни.
2: Но прямо сейчас наше традиционное «Доброе-бодрое».
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Итак, 10 июня, среда, Международный день диалога между цивилизациями. Вот такой праздник неожиданно был мной вчера обнаружен, например.
2: Предлагаешь вступить?
1: В диалог?
2: Да.
1: Хотели бы вот что у вас уточнить. А что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям, вот случись контакт, так скажем?
2: Ну, у меня все предельно просто. Я бы спросила, а там саженцев межгалактических у вас случайно нет?
1: Ну, вот про саженцы, да, из этой же серии, я не знаю. В этом году в Москве действительно какое-то огромное количество, нереальное количество тополиного пуха. Но актуальный был бы вопрос про пухососы все-таки.
2: Пухососы, да. Вот, ты знаешь, честно скажу, я, может, очень наивный человек, но когда была, появилась новость про пухососы, которые выехали...
1: Ты была в числе тех, кто поверил.
2: Да, да, я подумала, что Сергей Семенович вот хоба и пухососы уже изобрел.
1: Слушайте, ну на будущее, я думаю, стоит задуматься по изобретению такой вот вещицы.
2: Было бы здорово, потому что на самом деле, ну вот конкретно в нашем Останкинском районе... тополей столько,
1: ну, практически,
2: что вот, просто вообще с ума сойти.
1: Перемещаешься по колено в пуху практически.
2: Да-да-да-да-да. Если вдруг кто соскучился, приезжайте.
1: Да, вы знаете куда. 915-0303-567, друзья, по этому номеру можно и нужно отправлять свои варианты в наш веселый чат. Итак, что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям?
2: Ну, а прямо сейчас, кстати, межгалактические шутки-песни. Коротко, смешно и по нотам. Все, как мы любим.
1: Стас Ярушин и Люся Чеботина в эфире Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем. Шутки-песни.

0: never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивей не стало.
3: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
3: Наш, девочки, поддержим Стас и Лерушина аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
4: На Юмор ФМ.
3: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря, и эффект увеличения.

0: Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?

0: Итак, в Международный день диалога между цивилизациями такой праздник существует, и теперь мы все об этом знаем. Спрашиваем, что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям? Дмитрий веселый чат отправил свой вариант. Я бы спросил, как им там без грядок, бассейна, мангала и беседки?
1: А кто знает, может, там у них все это есть.
0: Да-да, и читают инопланетяне. Внеземные цивилизации, сообщение Дмитрия, сидя у бассейна, но с каким-нибудь другим химическим соединением вместо воды.
1: Да-да-да, и почавкивая чем-нибудь жареным, вкусным. Юрец вот написал, ну, нам бы сначала понять обитателей своей планеты, прежде чем грезить о внеземных. А может быть, Юрец, вот эти вот внеземные как раз-таки прям вот...
0: Понятнее.
1: Понятнее, не знаю, попроще, но не так интересно это, конечно, будут нам.
0: Сергей предлагает оглянуться вокруг. Инопланетяне внеземные уже среди нас, они очень плохо маскируются. Ну, смотрите, инопланетянок легко можно узнать по татуировкам на теле.
1: У меня есть.
0: Опа, раз признак. Длиннющим ресничкам.
1: Ну, у меня, такие
0: вполне
1: нормальные.
0: Вполне себе стандартные свои, естественные, да. Нарисованным бровям и непропорциональным губкам.
1: У меня нормальные губы.
0: Достаточно пропорциональные.
1: Но брови еще не нарисованы.
0: Но скоро будут.
1: Полуинопланетянка получается, да.
0: Инопланетян-мужчин легко можно узнать по жутким прическам, штанам в обтяжку, а также цветным татуировкам. Так.
1: Это вообще не ты, Антон.
0: Насколько у меня жуткая прическа по 10-бальной
1: шкале? Не, нормально, тебя вчера хорошо постригли.
0: Спасибо.
1: Сидит красавчик такой.
0: В обращении к ним хотелось бы написать, чтобы лучше маскировались под нас, людей. Они же бессовестно себя выдают.
1: Ой, Сергей, ну что такое?
0: Рассекретил всех.
1: Да, всех, только меня. Ты-то, оказывается, нормальный.
0: Ну, я имею в виду, что других инопланетянок и инопланетян-мужчин.
1: Да-да-да.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. Пишите, чтобы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям. Ну, а мы, как всегда, будем делиться с вами юмором.
1: Да, вот, кстати, человек сейчас тоже... с жуткой прической появится.
0: Кстати, цветные татуировки тоже есть. Гар Дмитриев, угарный папа в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
2: Угарный папа.
3: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится. Мама обращается к 4-летнему Вите. Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик? Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь. Из школьных сочинений Антона. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
2: Угарный папа.
3: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: В ленте свежесть в каждой покупке.
8: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
9: В ленту!
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
13: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
12: Спрашивайте в магазинах вашего города.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: на Юмор ФМ.
1: Что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям, ну вот случись контакт в перспективе? Как бы вы обратились к ним? Ян пишет нам, что салют, Антон и Ольга.
2: Салют.
1: Салют. Неземные людишки, они ходят и поют так. Ну, что-то анзробот ту-ту-ту-ту-ту. Не знаю, мотив какой Ян вложил. Я впервые сталкиваюсь с таким набором букв. Но Ян сообщает нам в веселом чате, что видел их в Южном Бутово.
2: Ты просто там не был, Антон, поэтому ты не знаешь, как они там поют.
1: Ты знаешь, я бывал днем в Южном Бутово.
2: Но ты давно там бывал.
1: Давненько.
2: Может, они там сейчас и днем обитают. Не знаю, напишите. Василий вот что написал. Не надо ничего писать. Мы и так все видим. Василий.
1: Да какие глаза! Гариша сообщает. Привет из кафе с Wi-Fi. Вот деньги, вот шаурма. Прилетайте, покажем.
2: А куда?
1: Сюда, к нам?
2: Нет, ну я в смысле за шаурмой тоже готова.
1: Что такое Wi-Fi? Где там шаурма?
2: Сгонять. Да-да-да-да-да. Шаурма, слушайте, это что-то невероятное. Можно приманить даже инопланетян на нее.
1: Мы вчера минут 20 вот моей стрижки в моменте посвятили как раз-таки разговору о шаурме.
2: Серьезно?
1: Да.
2: 20 минут да, с мастером.
1: С моим барбером.
2: Барбером? Так с барбером вы говорили о шаурме?
1: Да, как бы это ни казалось кому-то странным.
2: Это кажется немного странным, да, но, видимо, о чем еще говорят сильные независимые мужчины? О шаурме.
1: В итоге нашего диспута все-таки была обнаружена вполне себе конкретная точка с лучшей продукцией на районе.
2: А, вы обсуждали, где есть шаурму?
1: Конечно.
2: Ладно, если хотите узнать, где есть шаурму в Павшинской пойме, пишите Антону в личное сообщение.
1: Или можете обратиться в веселый чат. 915-0303-567. Туда же, кстати, можете прислать и свой вариант по теме сегодняшнего эфира. Ждем.
0: На Юмор ФМ.
3: Если хочешь танцевать,

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Я только что понял, что должно быть, Оль, в нашем с тобой обращении к внеземным цивилизациям.
2: Что? Подарите нам луноход?
1: Надо сразу, да, с предложением обратиться, что, ребят, пока наше сообщение дойдет, там, к году 2036-му, глядишь, будем разыгрывать летающую тарелку за улыбку.
2: А, то есть прям вот тарелку. Я хочу луноход.
1: Ну, там как получится, как договоримся.
2: А давай и то, и другое.
1: И пухососы.
2: И пухососы.
1: В общем, друзья, но пока все-таки автомобиль за улыбку. Супериграф в самом разгаре в эфире Юмор-ФМ.
2: Да, делитесь улыбкой, если вы еще не сделали это. На сайте веселоерадио.ру просто загружайте свою фотографию там, где вы улыбаетесь. И неважно, причем, кстати говоря, что в этот момент происходит на фото. Может быть, вам делают как раз милирование. Вот недавно увидела как раз эту фотографию.
1: Было
2: в подсолнухах.
1: Дело.
2: Где-то вот, кстати, в Париже там кто-то был. В жасмине. Ну, в смысле... в кустах жасмина.
1: Как вы понимаете, абсолютно неважно, где сделан ваш снимок. Заходите, делитесь на сайте веселорадио.ру и оказывайтесь в числе претендентов на автомобиль за улыбку. Та самая шутка здесь в эфире Юмор-ФМ совсем скоро, но еще раньше появятся шутки не в зачет от Николая Фоменко. Прямо сейчас про синоптиков в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про синоптиков.
3: Метеорология – наука точная. Поэтому бубен надо держать в левой руке. О погоде. Такого бессмысленного перелета на юг птицы еще никогда не совершали.
4: Объявление. Требуется симпатичная вружка на должность ведущей прогноза погоды. По прогнозам гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой. Требуются сотрудники в Росгидрометцентр. Зарплата 30 тысяч. Ощущается, как 45.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Куда в отпуск поедешь?
11: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
10: Это в Сочи?
11: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Кто рано встает, тому Бог дрель дает.
0: За улыбку.
2: Ну а еще кто рано встает, у того есть шикарная возможность повторить шутку Николая Фоменко, которая только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Для чего? Для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей, а также путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, и как раз-таки в этот суперфинал мы горим желанием сейчас кого-то отправить. Кого-то, кто прямо сейчас крутится в нашем улыбайзере с невероятной скоростью, крутится, тщательно перемешивает все фоточки, а мы сейчас как остановим улыбайзер. Как увидим одну улыбку, как позвоним этому человеку, и как же
2: мы будем ждать, что этот человек повторит шутку Николая Фоменко.
3: Я просто хотела перевести к тому, что давайте уже не будем ждать, давайте просто возьмем и остановим уже этот улыбайзер.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Елена, город Вязьма. Именно она появляется в нашем улыбайзере. Кстати, мы в одном часовом поясе.
2: Я, кстати, в Вязьме был разочек один.
3: Серьезно? Угу. И что там самое классное?
2: Ничего не помню, потому у нас там был коллега, он оттуда родом. Угу. Вот мы ездили в гости к нему.
3: Ничего
2: Но
3: не
2: очень
3: помню.
2: Понравилось.
3: Скажи, Елена. Вот, самый лучший.
2: Самая лучшая, да, самая лучшая Елена. Кстати, ей будем звонить. Звоним в Вязьму прямо сейчас.
3: Это же Смоленская область,
2: все
3: да?
2: Все верно.
3: Угу. Там сейчас тоже время, да?
2: То же
3: самое.
2: Я
3: уже сказала.
2: Да. 30 секунд также есть, как всегда, у Елены на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко.
3: Да, Елена, мы мечтаем с вами. Здравствуйте, доброе утро, это Юмор-ФМ.
2: Вот как. Испугала Оля человечка своим напором.
3: Своей бодростью.
2: Да.
3: Так, что сделаем еще, Антон?
2: Попытка номер 2?
3: Да, давай.
2: Окей.
3: Давай. Давай ты будешь говорить. У тебя более...
2: Постараюсь, да, сейчас как-то сделать голос не похожий на голос помощника.
3: Сделай так. Елена, доброе утро. Это я.
4: Называемый абонент занят.
2: Не хотят с нами сегодня разговаривать в Вязьме.
3: Мы поняли, да. Что-то важное происходит в 7:52 у Елены в Вязьме.
2: Не смеем отвлекать.
3: Но, может быть, отвлечем еще как-нибудь...
2: Потому что фото Елены остается в нашем улыбайзере, и может так случиться, что мы позвоним еще раз. Если вашего пока нет, сайт веселорадио.ру, именно там можно поделиться своей улыбкой, чтобы оказаться в числе претендентов на автомобиль, собственно, за вашу улыбку. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 127-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама ООО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час всем, кто настроен на первое юмористическое. Международный день диалога между цивилизациями. Вот такой праздник отмечается сегодня, в эту среду. А вот что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям, спрашиваем мы.
2: Борис, кстати, написал нам в Макс: Альфа Центавра Проксима, третья планета, дедушке Скайуокеру. Итак, милый дедушка Скайуокер, сил моих больше нет, забери меня отсюда, ва! Обещаю, что буду твой световой меч чистить и Чубаки шерсть расчесывать.
1: Вот, все по делу, все по полочкам.
2: Главное отсюда.
1: Продолжайте принимать, мы точнее продолжаем принимать ваши варианты, а вы их продолжаете отправлять в наш веселый чат. Координаты прежние: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. А здесь шутки-шоу, Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный, и мне кажется, это была оговорка по Фрейду. Мне кажется, там уже принимают некоторые.
1: Думаешь?
2: Да, ну в смысле эти... Да,
1: сообщите, как на приемные часы пойдут.
2: Цивилизации.
1: Доброе утро.
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: На календаре 10 июня. Какие еще праздники выпали на этот день? Давайте разберемся вместе. Всемирный день мороженого отмечается сегодня. Почти та же самая реакция, Оль, что у тебя.
2: Ням-ням-ням, да. Я предлагаю сегодня эскимошечкой отметить.
1: Ну, почему бы и нет?
2: Да, ну, беленькое в черненьком шоколадике, ничего там лишнего.
1: Звучит все.
2: Классическое, наше любимое.
1: Слюнки потекли. День рождения киностудии «Союзмультфильм» также отмечается сегодня.
2: И, кстати говоря, вот, мороженка купить и посмотреть какой-нибудь мультик старый, добрый. Да. Например, вот про обезьянку. Помнишь маму-обезьянку и кучу обезьят?
1: Да, а нет таких. Обезьят, да. А это «Союзмультфильм»?
2: Не знаю.
1: Но в любом случае киностудию поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Плюс ко всему, сегодня также день рождения шариковой ручки отмечается.
2: Вот, и что-нибудь написать кому-нибудь. Кстати, вот этим вот внеземным цивилизациям.
1: Письмо, да? Как Дедушке Морозу, только
2: да,
1: куда-нибудь.
2: Да.
1: Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится. Это «Шутки шоу», мы продолжаем делиться с вами юмором. И прямо сейчас в эфире Юмор ФМ появится Игорь Пименов.
2: Это рубрика «Биг стендап».
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
3: Привет-привет, всем здрасте. Я часто езжу на поездах, и я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтобы тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурчхела, пахлава, она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. Ну, у них только одно слабое место, на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Но я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17-м месте из 17 команд. 4 года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17-е место. Я спросил у этого футболиста: а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб Ессентуки всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год, я был на Мальдивах, на острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских, и я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтобы ты такой: sorry, I don't understand.

0: кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают, блин, а прикольно у них тут православие. Да? А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: «Хабиби, да вообще в курсе, что тут происходит?» Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну,
1: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.
2: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все изменчиво в мире, но одна вещь остается постоянной. Ты будешь петь песни на английском, используя выдуманные слова.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. И тут, значит, в Яндексе выкатили классную фишку, как по мне. Mm-hmm. Особенно подойдет для тех, кто все вечно забывает.
2: Какие-то это не я.
1: Точные даты рождения, угу. Что-то еще, в общем-то, там пароль от чего-то.
2: Ты знаешь, я почему-то помню дни рождения даже детей моих соседей, они в шоке. Откуда ты знаешь? Я говорю, я понятия не имею, откуда, ну, просто знаю.
1: Да, ну, Оля у нас вот такая, у нее свои суперспособности. В общем, это наушники. Наушники для тех, кто все забывает, которые работают вместе с голосовым помощником. Ты, в общем-то, задаешь вопрос, она быстро анализирует. В специальной папочке, куда ты складываешь всю информацию, эту самую информацию, и в наушники тебе обратно, в общем-то, выдает.
2: Но тут знаешь, что главное? Не забыть надеть наушники.
1: Ну да. Потом, видимо, появится какой-то девайс для тех, кто забывает надеть наушники.
2: Да-да-да. Выходишь такой из дома, и включается сигнализация. Пиу-пиу-пиу. Ты забыл наушники.
1: Ну, в общем-то, действительно, мне кажется, полезная штука, классная. Что касается цены, почти 9 тысяч рублей.
2: Ну, это немного, кстати, вполне себе, да? Ну, наушники же плюс-минус столько сейчас
1: в стоят. В наше время, да, вполне себе бюджетная история.
2: Вот, так что, если у вас проблемы с памятью, заведите себе либо жену, она вам будет напоминать, либо наушники. Ну, вот одно из двух.
1: Заведешь жену, забудешь дату вашей годовщины, тоже так себе история, конечно.
2: Ну, кстати говоря, а у меня абсолютно бесплатный, крутейший вариант, как привести себя в форму этим летом. Не нужны вот эти вот дорогущие...
1: Фотошоп?
2: Нет. Ну, кстати, это тоже хороший вариант. Не нужны дорогущие походы в фитнес-клубы, там, не знаю, бассейн и так далее. В общем, берете лопату и отправляетесь копать.
1: Так.
2: Да, вот потому как, значит, фитнес-тренер рассказала, что многие огородные дела не хуже вообще вот этого спортзала поддерживают человека в форме. Например, прополка, посадка растений заставляет активно работать мышцы ног, корпуса и, опять-таки, поливать надо. Да, перенес ведро, например, или мешки. Опять-таки, это руки, плечи, спина. Единственное, что здесь, конечно, важно не забывать про спину нашу любимую, дорогую. Угу. Нельзя спиной поднимать тяжести, но я думаю, что спортсмены знают, что нужно поднимать ногами и корпусом.
1: Ну да, нужно правильно
2: корпусом.
1: Подходить ко всей этой истории.
2: Самым энергозатратным занятием оказалась работа лопатой, как я уже сказала, по словам специалиста. До 600 калорий можно сжечь за час, если вот, собственно, вскапывать, например, огород.
1: Да, вы понимаете, что происходит? Мажар нас потихонечку с вами, потихонечку, помаленечку затаскивает на грядки.
2: Я сама там тружусь и получаю удовольствие. Иногда вот я занимаюсь прополкой, и потом, честно говоря, у меня мышцы попы, ну вот той части, болят так, что я думаю, что я делала вчера.
1: Вот такая пропаганда садоводства на Юмор-ФМ. Такие новости к этой самой минуте. Давайте продолжать это шутки-шоу.
3: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
0: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
5: «Я такого не говорил».
4: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: После окончания курса пекарей всегда выдается корочка. Оптимист на кладбище видит только плюсы. Как говорят каннибалы, в рот мне ноги. Современная стоматология многим не по зубам. У жирных волос есть только одна проблема. Жирный хозяин. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин, построй дом, баню, забор, беседку и наслаждайся бесплатными овощами собственного огорода.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно указано в случае дилерских плана.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
9: Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
13: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
17: Категория 16+.
18: Yeah.

0: на Юмор ФМ.
1: Напомним, что сегодня отмечается Международный день диалога между цивилизациями, и мы спрашиваем, что бы вы написали в обращении к внеземным, тем самым цивилизациям. Андрей отметился в веселом чате с вопросом: уважаемые гуманоиды, а у вас таких, как я, берут в космонавты?
2: Андрей, не надо.
1: Думаешь?
2: Останьтесь с нами,
1: ты,
2: пожалуйста.
1: Ты что-то знаешь об Андрее? Почему
2: нет,
1: не надо?
2: Нет, ну без Андрея будет тут не так весело, как вот с Андреем.
1: Ну, соглашусь, конечно.
2: Вот. Да. Вадим, кстати, написал длиннющее просто обращение. Начну только его читать. Уважаемые представители галактического разума, если вы это читаете, значит, вы уже научились декодировать наши радиосигналы. Поздравляем, вы прошли первый уровень. Для перехода на второй уровень, пожалуйста, пришлите нам инструкцию по сборке вечного двигателя, а также промокод на бесплатную доставку пиццы в любую точку Млечного Пути.
1: Даже не знаю, что вот из этих двух пунктов важнее.
2: Я хочу пиццу.
1: Либо вечный двигатель.
2: Зачем он нужен?
1: Либо пицца, да.
2: А
1: зачем
2: пицца?
1: Он нужен, если пиццы нет?
2: Вот. Да. Пицца нужнее. На самом деле, там еще куча всего написал Вадим. Обязательно заходите в ВК, чтобы ознакомиться и, так сказать, поставить подпись под этим обращением.
1: Да, то, что мы сейчас озвучили здесь в эфире МРФМ, это даже не половина сообщения.
2: Нет.
1: Нет, точнее, не половина обращения.
2: Это, наверное, 1/10 часть его.
1: В общем, добро пожаловать, да. ВК. Юмор ФМ. Ну и продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение также можно и нужно отправлять.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Хорошо быть рядом с тобой. Это слова, которые можно смело адресовать автомобилю, который вы выиграете за свою улыбку в эфире Юмор-ФМ. Ну, хорошо же.
2: Не рядом быть, а как...
1: И даже внутри.
2: Вот, да, желательно. Ехать, а не просто там фоткаться с чужими фотками. Знаешь, как вот люди фотографируются с красивыми машинами? Типа,
1: знаю.
2: Майя, ты фоткаешься?
1: Ну, нет.
2: Ну нет?
1: Нет.
2: Или просто фоткаешься, но не выкладываешь?
1: Ни разу в жизни не фотографировался, кстати. Вообще.
2: Ну ладно. Вот будет своя, Антон, тогда и сфоткаешься, да?
1: Да и со своей тоже, знаешь, не знаю, не вызывает такого желания хвастаться.
2: Смотрите, какой скромный человек. И, кстати говоря, вот абсолютно неважно, какая у вас улыбка. Скромная, нежная, восхитительная, может быть, сногсшибательная, сумасшедшая улыбка. Главное, ваша родная, любимая, поделитесь ею. А мы с вами поделимся как раз-таки возможностью заполучить 3000 рублей и автомобиль в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Все подробности на сайте веселорадио.ру. Ну а пока мы ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495.
2: У нас два билетика в театр, так что звоните скорее. Ну а прямо сейчас для вас реалити-криминалити.
0: Юмор ФМ представляет
3: реалити-криминалити.
0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
3: Реалити криминалити.
4: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах.
5: Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
3: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, коротковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
7: В «Находке» за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите 3-ю в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Супермодель Лена была настолько худой, что когда она подходила к озеру, утки бросали ей хлеб.

0: Сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Как известно, все песни планеты Земля были написаны про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. А на связи со студией у нас Екатерина находится. Кать, приветствуем вас, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе, бодрое. Екатерина, как дела, как настроение?
3: Лучше всех.
4: О-о-о.
2: Как у вас с познанием творчества господина Басты?
4: Лучше всех.
3: Пыталась пойти на его концерт, но муж не пустил.
4: Опа. Да ладно? Опа. Такой ревнивый, что ли?
2: Ну, сходите, получается, онлайн прямо сейчас. Давайте расскажу, что нам предстоит. Услышим припев композиции известный.
4: Да.
2: Как вы понимаете...
4: Баста, что ли, будет петь?
2: Абсолютно верно, да.
4: А,
2: три слова в припеве перекрыто названием города Воронеж. Все три слова в пропущенных называете, забирайте подарок. Если вдруг нет, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет его вместо вас, 915-0303-567, по этому номеру принимаем варианты.
4: Но болеем, Катя, за вас, поэтому все, внимание на Юмор ФМ.
2: Итак, 3, 2, 1, вперед!
0: Песня про Воронеж!

0: гонишь круговорот людей.
1: Катя?
2: Так, не станет там песня.
1: Ага. Нас просто...
3: Нас просто меняют. Воронеж.
2: Угу. Не станет.
3: Местами, угу. Да.
1: Таков закон. Воронеж.
2: Сансары.
1: Не станет местами сансары.
3: Давайте
1: Антон.
3: Проверим.
4: Лучше, чем мы, когда меня не станет.
3: Действительно, не станет.

0: местами. Таков закон
1: сансары. Сансары?
2: Вау.
3: Бомба! Как будто бы реально на концерте Басты побывала. Катя, поздравляем! Ты получаешь 2 билета на интеллектуальную комедию «Имя», которая пройдет 14 июня на сцене театра «Эстрады». Так что ура-ура! Можешь смело приглашать можно мужа со словами «Между прочим, идем благодаря Басте».
1: Мужу привет, вас, Екатерина, еще раз поздравляем.
0: Песня про Воронеж на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я?
7: Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
9: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. 6+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Среда, 10 июня на календаре, Международный день диалога между цивилизациями. Напоминаю, вот такой праздник отмечается сегодня. А мы спрашиваем, что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям.
2: Андрей предлагает вариант вопроса. Когда уже, наконец, Нью-Васюки станут центром межгалактического шахматного турнира?
1: Действительно, что еще может волновать людей?
2: Когда? Когда? Да сколько можно? Да сколько мы будем терпеть?
1: Ваши варианты продолжаем принимать в веселый чат. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте. Группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение в том числе. Шутки шоу в студии Юмор ФМ. Здесь по-прежнему она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. Всем доброго, бодрого!

0: Традиционно ответственные за юмор в рамках этого часа есть, и вот их имена. Ну как имена? Лига городов, лучшие миниатюры услышим под занавес часа.
1: И еще, кстати говоря, раньше появится любимая фирменная наша, которая, ну, одна такая на всех, которая трижды обладательница золотого микрофона «Радио Мании». Не реклама.
0: Все это случится на экваторе часа, а прямо сейчас встречаем героев любимого скейт-шоу.
1: Да, мы для вас забрали лучшие «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на собеседовании».
3: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
4: Да, да, да.
3: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование — Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации — Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
4: Да, да.
3: Далее, защита степени магистра, Федеральная политическая школа Лозанны, Швейцария.
4: Да, было такое, да.
3: Опыт работы Тесла.
4: Угу.
3: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона, атомный ледокол Таймыр, скаутский отдел ПСЖ.
4: Ну еще до Месси.
3: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все... Понятно, да, спасибо вам за уделенное время. Мы вам перезвоним.
4: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
3: А
4: да.
3: Что? Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
4: Не половина, чуть-чуть.
3: А больше, действительно. Смотрите, что? Это как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
4: Ну а что я тебе должен был написать, чтобы ты меня взял? А? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хостоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
3: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
4: Ну почему?
3: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
4: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда. Брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да. А брючки за 2500, это знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать, но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал. Говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючие 2500.
3: 2500.
4: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю. В день.
3: Так, мужик, хорошо. У тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
4: По знакомству. По знакомству? Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтобы взять.
3: И?
4: Не взяли? И дядю уволили!
2: «Однажды в России».

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Ну, мы плюс-минус понимаем, как, например, материнство влияет на женщину.
1: Что значит плюс-минус, Антон? Ты-то откуда знаешь, Антон?
0: Я поэтому и говорю плюс-минус.
1: Так.
0: А как влияет отцовство на мозг, например, мужчин?
1: А, как?
0: Это выяснили ученые. Они, значит, в общем-то, проанализировали данные. И отцы двух детей, например, имеют мозг в среднем на 0,6 года. То есть, на полгода. Моложе, чем бездетные сверстники. Представляешь?
1: А, да?
0: То есть отцовство омолаживает мозг.
1: Да ладно?
0: Да. А если посмотреть на отцов троих детей, разница еще больше, 0,7.
1: Хочу уточнить маленький момент, описывают ли это там. Важно ли просто сделать детей или еще их растить?
0: Вообще, конечно, участвовать в воспитании ребенка необходимо. Все дело в постоянной, скажем так, тренировке мозга. То есть ты читаешь книги ребенку, играешь с ним.
1: А, все-таки все.
0: Общаешься с ребенком, да, в общем-то. Ты участвуешь в переговорах с другими родителями, то есть обменом опытом и так далее и тому подобное. Это дает эффект сравнимый с регулярными 2,5-часовыми тренировками в неделю.
1: Ну, потому что они энергичные, особенно если это какие-то там 2-3-летки. То попробуй догони.
0: В общем, думали, как омолодить мозг? Пожалуйста, вот вам два таких варианта. Хотите 2 детей, хотите 3.
1: И один мой сосед хочет 3-го. Жена говорит, нет, не готова я. Так что как бы хочется иногда еще чуть больше омолодить. Но вот есть моменты. Кстати, момент очень важный. Все, ладно так, многие любят кушать ночью, потому что ночью вкуснее, да, с одной стороны. Но с другой стороны, тут ученые, значит, выяснили, что еда по ночам и постоянный стресс разрушают пищеварительную систему. Значит, они проводили опыты. В данных опытах участвовала большая просто масса людей, там 15 тысяч. И они выяснили, что сам по себе поздний ужин не вредит желудку. Но вместе с постоянными переживаниями пищеварение начинает сильно страдать. То есть, если ты встал и счастливый поел котлетку, это одна история.
0: А как можно, ну, вот, несчастливым поесть котлетку ночью? Ты же уже встаешь в смысле там, котлетка.
1: Это котлеточка. Вот. А если ты заедаешь проблему вкусной едой перед сном или ночью, вот это вот вредит здоровью. Вот почему я говорю, что когда ты ешь в хорошем настроении, то ты, ну, как бы не полнеешь.
0: Ну, еще в детстве мне говорили, на самом деле, что есть нужно всегда в хорошем настроении.
1: Да.
0: В какой-то позитивной обстановке.
1: Однозначно. А вот вообще врачи советуют питаться по расписанию и меньше нервничать. А для этого нужно слушать Юмор-ФМ.
0: И прикладывать деньги, помните?
1: Куда?
0: Куда-нибудь. Потому что лучшее средство от депрессии, как мы выяснили на прошлой неделе буквально-таки, это пачка денег. Такие новости к этой самой минуте. Далее к юмору будем поднимать настроение и ваше, и свое. Не реклама, в эфире Юмор-ФМ.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
4: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
5: Сыночка, ты покушал?
4: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
5: «Эдипов».
4: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наши специальные предложения для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
5: Жилой комплекс «Эдипов».
6: Мама, я покушал.
5: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
7: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
8: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
7: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
9: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
7: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
10: Надежные, безопасные, долговечные. Домашние камины «Дымовуха».
8: Ну, во-первых, это красиво.
10: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
7: «Дымовуха!» Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
10: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
11: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
12: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
13: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
14: В знакомой с детства трехлитровой банке.
15: На самых дальних полках.
13: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
14: Уже с активированным углем.
13: Соки и нектары. Осадок.
15: Осадок сладок.
2: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
9: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 16+.
10: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дельфины – действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку? То-то же.

0: Озвучим еще несколько ваших комментариев по теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям. Евгений написал в веселый чат: «Не давайте своим инопланетным женщинам волю».
1: Да там бабам написано.
0: Ну, я немножко смягчил.
1: Ну, а инопланетные бабы, наверное.
0: А то вместо межгалактических путешествий будете мыть свои летающие тарелки у них под контролем 3 раза в день.
1: А можно и чаще. Это как вы там, смотря сколько едите.
0: Это комментарий на основе реальных событий, Жень.
1: Расскажите нам, пожалуйста, Антон интересуется. Анна вот желает всем доброго-бодрого, и написала, что я бы этим существам сказала: за мной на землю, там Юмор ФМ.
0: Добро пожаловать.
1: Да-да-да, ждем вас уже, отправляем вовсю сигнал.
0: Если с намерениями послушать Юмор ФМ, хоть завтра, конечно.
1: Да?
0: Приезжайте.
1: А что это завтра, может, сейчас? Может. Ты что, сегодня занят, что ли?
0: Ну, мы сейчас закончим, и все.
1: И все, и приезжайте, прилетайте.
0: Андрей пишет: я бы поинтересовался, какая у них сила гравитации. Mm-hmm. Если меньше, чем у нас, я бы вложился, рубль будет медленнее падать.
1: Mm-hmm.
0: Ах, если бы все зависело только от гравитации.
1: А вот другой Андрей интересуется, дарят ли они цветы теще на 8 марта.
0: И есть ли вообще у них такое понятие, как теща, да?
1: И 8 марта.
0: И 8 марта. Много вопросов из одного.
1: Если у них... ощущение времени, понятие времени. Может быть, они просто живут свою лучшую жизнь, как индусы.
0: Как коты твои, Оля.
1: Нет, как индусы. Ты же знаешь вот эти знаменитые индийские 5 минут? Если индус тебе сказал, что мы это принесем через 5 минут, это не значит ровным счетом ничего.
0: Да и не только в Индии, я знаю, такая история есть. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.
2: На Юмор-ФМ.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудес.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Неосторожная повариха уронила в кастрюлю грудь.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Я вот тоже много чего не помню, как в песне Филатова и Карлса. Однако зазубрил практически наизусть. Меня во сне разбуди, я тебе точно дам информацию о том, как сделать так, чтобы стать обладателем автомобиля за улыбку в 2026 году.
2: И что ты там выучил?
1: Сайт веселорадио.ру. Во-первых, если вы еще не успели поделиться своей улыбкой, можно сделать это именно там, на официальном сайте Юмор ФМ. Для чего? Для того, чтобы оказаться в нашей бездушной, но очень справедливой машине, имя которой Улыбайзер. Ну и, в общем-то, оказаться таким образом автоматически в числе претендентов на главный суперприз — автомобиль.
2: Мне иногда кажется, что я работаю с искусственным интеллектом. Что бы я у него ни спросила, на все у него есть ответ.
1: Да, и как Герасим на все согласен.
2: Согласен ли ты, Антон, сейчас послушать лучшие миниатюры проекта «Лига городов»?
1: Согласен, Ольга Сергеевна.
2: Жми.
1: Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте! Команда «Творческое объединение 1435. Московская область».
3: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
4: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
5: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
4: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
5: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
4: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
5: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
4: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
5: Вы меня просто повертеть хотите?
6: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
4: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
6: До свидания, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
7: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
8: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
9: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет.
8: Скажите, как стать таким, как вы?
10: Это просто. Запомните мои слова! Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
12: «Шлагбаум».
10: Но не сегодня!
11: Да!
10: Вперед на доставку!
0: Хорошая погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов. В Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
11: Реклама.
12: Куда в отпуск поедешь?
14: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
12: Это в Сочи?
14: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж.

0: Бурный и Мажара.
1: Самое время подвести итоги сегодняшнего эфира. 10 июня на календаре. Среда, предпоследний рабочий день на этой короткой трудовой неделе. Международный день диалога между цивилизациями. Вот такой праздник отмечается сегодня. Только сегодня, по сути, я о нем и узнал. Думаю, что многие из вас тоже. Спрашивали вот что. Что бы вы написали в обращении к внеземным цивилизациям? Благодарим всех и каждого, кто отметился в нашем веселом чате, кто оставил свое сообщение.
2: Кстати, вот еще смс-ка прилетела. Межпланетная. Инопланетяне! Если хочешь танцевать, танцуй там. А, это песня, кстати говоря. От Ирины.
1: Артур Пирожков, ты ли это?
2: Да-да-да, прислал нам смс-ку. Кстати, из Москвы и Московской области. Да, так что вполне себе, возможно, он-то и написал нам.
1: Еще раз благодарим, но и напоминаем о том, что здесь в любой момент в эфире Юмор-ФМ может появиться та самая шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, но в перспективе вы можете заполучить, повторив эту шутку, еще и целый автомобиль за вашу улыбку.
2: Да, ну а помните, что завтра будет Чипятница. Я, кстати, только что придумала
1: Чипятница. Это слово. Чипятница.
2: Чипятница.
1: Оль, ты такая у нас креативная, а?
2: Какая целый отдел, да?
1: Куда тебя спрятать от людей вообще?
2: Не надо.
1: С твоим креативом. Далее здесь в эфире МРФМ Кирилл Горин. Ваши приветы тоже прозвучат в обязательном порядке. Двери веселого чата для вас по-прежнему открыты. Мы поздравляем всех, да, с тем, что наступает финальный рабочий день на этой неделе с Чипятницей, да.
2: Да. И завтра мы появимся в 7:00 по московскому времени. А мы это...
1: Шутки-шоу. В 7 часов утра, действительно, в студии МРФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Чао, пока, до завтра.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: захотелось отдохнуть прямо сейчас, возьмите выходной и отдыхайте так, чтобы улыбка ваша сияла, как погода за окном. Кстати, напоминаю, за свою улыбку каждый из вас по-прежнему может получить шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Что же нужно сделать для участия? Просто улыбнуться на камеру смартфона, просто загрузить фото на сайте веселорадио.ру и далее ловить автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Напоминаю, всем участие в игре бесплатное, когда мы вам позвоним, а мы вам позвоним, вы правильно повторите шутку, за правильный ответ получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Улыбайтесь прямо сейчас и выигрывайте вместе с нами все это в игре «Автомобиль за улыбку». Ну а тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и я вам говорю всем привет, здравствуйте. Напомню, что с вашими шутками, приветами, поздравлениями, признаниями и другими посланиями встретимся уже в середине часа и все это сделаем в нашем веселом чате. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. А вот теперь немного о юморе. В финале часа монолог маэстро Жванецкого. Ранее самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, будет шутить с помощью тройки анекдотов. Мы услышим сатью с юмором здесь на Юмор-ФМ. Ну а через пару мгновений вашему вниманию тот самый КВН в эфире самого веселого радио. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пора по парам» МГИМО.
4: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
5: Стой, пацан! Я Джульетта? А почему я только сейчас узнал об этом?
6: Ну...
5: Баранки гну громче.
6: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта! Вам лучше поскорее надеть вот это!
5: Хотите, чтобы я платье нацепил?
6: Да.
5: Как вас?
6: Ваня.
5: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
6: Ну?
5: Ну?
6: Я учусь в ГИМО, других семей там как бы не бывает.
5: И как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта? Как вас?
6: Ваня.
5: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
6: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
5: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
6: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
5: Ну ладно. До меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
6: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
5: Дрянь.
6: Да.
5: Артистка, дескать, закусила у дела, да?
6: А жаль, была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
5: Идея огламуривать Шекспира?
6: Тупо отравить Собчак.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, ОТО, КСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена мне сказала, что я вырос как личность. Конечно, ее точные слова были: «Ты сильно разжирел», но я понял, что она имела в виду.

сколько в твоем танце красок всевозможных. И в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Star-FM. Шутки.
1: Вообще-то большинство пищевых отравлений начинается со слов «Да чего ему в холодильнике сделается?»
0: И песни.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
2: Сатья отвечает.
4: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карлсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливым? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения – это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо берешь список и пишешь: я счастлива от. Вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, «Амели» не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин счастливых, адекватных, главное, мужей? Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну, нет, это все обман.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
3: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
4: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
5: Дим, ты сейчас шейкер трясешь, так будто он тебе должен ответить за все.
6: Он мне должен только одно – белок. И срочно. Я сегодня мега-тренировку выдержал. Теперь стройматериал для мышц нужен.
5: Тогда давай ужинать. Спагетти готовы.
6: Спагетти? Лен, я сейчас в режиме мышцы, а не итальянские каникулы.
5: Спокойно. Это макароны Wellness Макфа из твердой пшеницы с растительным белком. 21 грамм белка – это вообще-то почти треть дневной нормы.
6: 21 – это уже не гарнир, это аргумент.
5: Причем полезный аргумент. Здесь еще и пищевые волокна.
6: Подожди, это подозрительно хорошо. Где подвох?
5: Подвоха нет. Твердая пшеница и белок из семян желтого горошка. Просто макароны стали умнее.
6: То есть я сейчас ем пасту и не предаю тренера?
5: Ты сейчас ешь и придаешь себе настроение, энергии и даже мышц.
6: Звучит отлично. А на вкус? Хочется повторить.
5: Добавку будете?
6: Спрашиваешь, я еще не наелся впечатлениями.
5: Вот он, баланс здоровья и красоты.
6: Если баланс такой, я за стабильность и контрольные подходы. Спасибо, любимая.
5: Мне за подачу, а за баланс спасибо Wellness Макфа. Эти макароны идеальны для правильного питания и лучшая основа для полезных блюд.
6: Лен, а знаешь, что самое приятное? Наконец-то на нашей кухне продукт, с которым согласны и мои бицепсы, и твоя бухгалтерия калорий. Мир в семье через тарелку.
4: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты. Феномен. В мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Идеальное утро. Проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и уснул.

0: хотят.
1: То самое место, то самое время, где мы озвучиваем ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви, абсолютно любые послания. Номер следующий, +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас в Telegram Max и SMS формате, и самое главное, не забывайте подписываться. Степан передает привет всей стране и своей лучшей и неповторимой жене Александре. Пишет вам Александра, что вы у него самое лучшее и самое красивое. Также есть привет у нас от Виктории, которая улетает самой лучшей маме Татьяне. Пишет, что сильно вас любит. Шутка от Екатерины из Омска. Медленное движение продлевает жизнь. Проверено черепахой. Факт. Кирилл передает привет своей любимой жене Алене. Пишет, что вы его свет в этом мире. И желает он вам только хорошего настроения. И просит вас улыбаться. Привет от Артура. Он направляется своей любимой жене Стефании. Говорит, что сильно вас любит. И просит вас не грустить. А вы пробуйте улыбаться. Тоже может помочь. София передает привет своему лучшему и любимому папе Денису и маме. Кате. И еще одна шутка у нас имеется, она у нас от Георгия. Мытый картофель в магазине продают для меня, чтобы я перестал приносить домой свеклу. Друзья, еще раз напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания обязательно прозвучат в эфире и произойдет это на всю страну. Но самое главное, направить их желательно, конечно, по нашим единым координатам. Номер +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой. И пусть они...

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Закрепиться в рабочем коллективе бывает ой как непросто. Представьте, звонок в адвокатскую контору. Алло, это адвокатское бюро Рабинович, Вайнштейн, Лидман, Кац и Иванов? Да, внимательно слушаем вас. Мне предстоит судебный процесс, и я хочу, чтобы его вел именно Иванов.
4: Пожалуйста, ну а почему именно Иванов, а не другой представитель фирмы? Ну, если честно, меня просто впечатляет хватка этого человека, сумевшего пробиться и закрепиться в такой компании.
3: Любовь и футбол. Как же часто они несовместимы. Представьте, такая картина маслом. Радикальный болельщик дома старательно гладит утюгом майку Локомотива, собирается на футбол. Жена, конечно же, на него печально смотрит, понимает, что весь вечер ей придется снова коротать одной. Набралась смелости и говорит: «Слушай, милый, вот, ну, не обижайся, конечно, но мне кажется, что ты свой Локомотив вот любишь больше, чем меня».
4: Он на нее так внимательно долго смотрит и отвечает: «Знаешь, мне кажется, что я и Спартак-то люблю больше, чем тебя».
3: Перенесемся в одно из высших учебных заведений. Уборщица вуза обращается к декану. «Николай Иванович, дорогой, а можно мне, пожалуйста, одолжить двух таких крепких студентов?»
4: «Лидия Ивановна, пожалуйста, а вам, наверное, что-то нужно перенести?»
5: «О да, мне нужно перенести разлуку».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
7: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
9: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном.
11: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
13: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
6: Спонсор выпуска — термы «Тортуга», ООО «Стоп-Т».
14: А вы чего такие веселые?
15: Мы только что были в Тартуге!
12: Городские термы Тартуга, Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о предстоящих событиях. В МИАСе пройдут экстремальные гонки «Уральский рубеж». В Челябинске первый в регионе «Акватлон». А театр кукол рассказал, кто приедет на фестиваль «Соломенный жаворонок». В МИАСе пройдут экстремальные гонки по триалу «Уральский рубеж». На полигоне у Поликарпова пруда полноприводные и грузовые автомобили будут преодолевать экстремальные спецучастки на тяжелом бездорожье. Участниками станут сильнейшие пилоты из многих регионов России, а также спортивные команды «Урал», «КамАЗ» и «ГАЗ». Запланированы в том числе и ночные заезды. Торжественное открытие и парад участников пройдут завтра, 12 июня, на площади у администрации Мясского городского округа. Начало в 10 утра. Затем экипажи отправятся на полигон соревнований. Возрастное ограничение 6+. Будет что посмотреть и в Челябинске. В следующие выходные 20 и 21 июня состоится фестиваль «Акватлон-74». Впервые на Шершневском пляже пройдут региональный чемпионат и первенство города. Участникам предстоит преодолеть сначала дистанцию вплавь, а затем и беговую. Регистрация и выдача стартовых пакетов пройдут 20 числа, а днем позже – основные соревнования. Частью фестиваля станет специальная номинация «Бежим навстречу культурной столице». Работники театров, музеев, библиотек и все желающие смогут преодолеть 2,5 километра. Подробности о мероприятии можно найти в соцсетях. Возрастное ограничение 18+. И к более привычным делам для работников культуры в Челябинском театре кукол раскрыли список участников 10-го юбилейного фестиваля «Соломенный жаворонок». Возрастное ограничение 16+. На Южный Урал привезут 10 постановок, а еще одну «Балаганчик» сыграет наш театр Вольховского, пишет информагентство «Первое областное». Также свои работы представят коллективы из Армении, Кургана, Томска, Красноярска, Калуги и Омска. «Соломенный жаворонок» пройдет с 17 по 21 сентября. Отмечается, что таким форматом, а именно собственным международным фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя, не может больше похвастаться ни один театр в России. 2 раза в год мероприятие собирают коллективы из разных городов мира. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
13: Всегда хорошие новости.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Юмор ФМ.

Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все еще впереди.

0: это правильно, оно здесь, оно рядом. Счастье в улыбках каждого человека. Мы продолжим делиться избранным юмором для вас и для всех, чтобы вы могли улыбаться, как прежде, и дарить друг другу радость. Это самое веселое радио страны, и с вами я, его ведущий Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. По нашей традиции, через 32 минуты все ваши сообщения, шутки, приветы и поздравления будут озвучены в рамках веселого чата. Номер для посланий плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Telegram Max и SMS формате, и самое главное, не забывайте подписываться. И вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале Ильф, Петров и Бурунов, где Сергей Бурунов озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев и золотой теленок». Ранее услышим Николая Фоменко и целых 5 шуток про гаджеты. И все непременно насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы, он же Гар Дмитриев. Ну а прямо сейчас встречайте шутки песни «Плюс». Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская, в гостях рэпер СТ. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс. Надежда Ангарская.

0: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: Шутки, песни плюс
4: на Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, найдем.
0: Так. Старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
1: Так, у меня тут сейчас будет Тык-тыл-бех и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тык-дыльбек и Рашид Тюлькубаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода, заказ! Заказ! Саня, следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
1: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
1: Надя, грустно.
0: Ну да, грустно. Ну а что делать?
1: Не надо было ходить в ветеринарку.
0: Не надо было рождаться котом вообще.
3: Шутки, песни, плюс!
0: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего!
2: Хорошо.
0: Ну так, ну просто.
2: Жизненно.
0: Жизненно, да.
1: Так, я, да? Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
2: Ага.
1: Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
2: понятненько.
1: Тебе холодные руки.
3: Шутки, песни, плюс
4: на Юмор ФМ.
1: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
3: «Шутки, песни, плюс»
4: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210 90 90.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

0: ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
1: «Угарный папа».
2: Отец семейства надел на работу темно-синий костюм и голубую рубашку. Дочка Таня, 4 года, внимательно смотрит на него и говорит: «Пап, ты сегодня такой красивый, прям как синяк». Детский психолог спрашивает 7-летнего Владика: «А у тебя дома есть домашние животные?» Владик в ответ: «Не-а, только бабушка». Мама просит у мужа машину, чтобы поехать с сыном Мишей в гости. Папа не очень доверяет жене как водителю и всячески отнекивается. «Ну а если меня на работу вызовут?» «Ну тут недалеко, пешком дойдешь», — отвечает мама. «Ну а если срочно вызовут?» Тут встревает 5-летний Миша: «Бегом побежишь».
1: Угарный папа.
2: Андрею 5 лет. Спрашивает у мамы: «А ты знаешь, почему собаки нас лижут?» «Нет, Андрюш, а почему?» «А потому что внутри у нас кости». 4-летний Даня сидит с мамой в поликлинике и ждет врача. Мимо проходит женщина в белом халате. Даня спрашивает у мамы: «А это врач?» «Нет, Данечка, это медсестра». «Да какая же это медсестра? Это медбабушка». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
10: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
11: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Лайфхак. Прежде чем подстричь ногти, почешите спину.

0: чат.
1: И номер в этом чате у нас вот такой. +7 915 0303567. Телеграм Макс и смс-формат обязательно приветствуется. Самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое замечательное послание. Ксения из Краснознаменска передает привет своему любимому папе и маме, а также всем своим подругам и желает всей стране отличного настроения. Артур передает привет своей любимой жене Ангелине, пишет, что вы у него самое лучшее и самое красивое, а также самое любимое. Ну куда без этого. Сергей поздравляет с днем рождения своего папу Виктора. Желает вам крепкого здоровья, любви, спокойствия и лучшего настроения. Класс! А вот Яна прислала нам шутку. Решила похудеть, поэтому не стала заказывать пиццу, а просто сама сходила за ней. Также Юлия передает огромный привет своему мужу Дмитрию, своим родителям Алексею и Марине и лучшей своей сестре Виктории. Есть вот такое сообщение. Здравствуйте! Передаю привет своему брату Виктору. Желаю ему классного настроения и продуктивного дня. Ты у нас самый лучший. Виктор, вот тут хочется просто тоже добавить. Пусть у вас все будет только замечательно. И еще одна шутка от Матвея. Удобнее и приятнее всего в чемодане укладываются пачки денег. Факт. Друзья, напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания, абсолютно любые другие послания прозвучат уже в следующем часе. Напоминаю, номер для сообщений по-прежнему самый простой и самый неизменный. +7 915 0303567. Телеграм, Макс и СМС.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: гаджеты.
2: Из всех домашних гаджетов самый популярный – это холодильник. Он лидер по просмотрам, да и по посещаемости. Google для слабаков. Настоящие мужики спрашивают у ясеня. Холостяк купил стиральную машину, посудомойку, мультиварку, робот-пылесос и нанял домработницу. Все, шансы его женить равны нулю. Компьютер. Зло. Но если его выключить, активируются два новых зла. Холодильник и телевизор. 3 дня и 3 ночи рубились Змей Горыныч и Илья Муромец. А потом пришла жена Змея Горыныча и отобрала у них игровую приставку.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше нуля. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 16 градусов. В Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.

0: Латавия.
1: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: тебе. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Начни утро с силовой тренировки. Выдави зубную пасту из тюбика.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское?» «Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в «Капитанском мостике»?»
2: «Я писал».
1: «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы Капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис».
2: «В чем дело?»
1: «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?»
2: «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!»
1: «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... ну, падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки, и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте».
2: «Мне нужны деньги».
1: «Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником». «Ай, Трубецкой, Трубецкой». «Да, кстати, Ляпсус, почему Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в Герасим и Муму. То выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается с Сумароковым, другая макулатура – Эльстоном, а третья – Юсуповым». «Ах вы, халтурщик!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
7: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
6: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

FM.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У метеорологов прогнозы всегда сбываются. Не всегда совпадают даты.

0: Больше юмора, больше шуток, больше приятных моментов, и все ради вас и ваших улыбок. Кстати, за которую вы можете получить шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И вот как принять участие, рассказываю. Улыбнитесь на камеру своего смартфона, загрузите фото на сайте веселое-радио.ру и далее ловите автомобильные шутки Фоменко в эфире «Юмор ФМ». Но как именно мы играем, я вам покажу уже в этом часе. Подсказываю и говорю прямо, совсем скоро прозвучит заветная шутка Фоменко, поэтому настраивайте свои динамики и ждите нашего звонка. Ну а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем хорошего настроения. Плюс через полчаса традиционно озвучу ваши шутки, привет и поздравления и другие послания. Сделаю это в нашем веселом чате, напоминая номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а теперь поговорим о юморе. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее будем смеяться над ляпами спортивных комментаторов в исполнении Романа Юнусова, и все это будет в рубрике «Гол, ой, штанга». А еще впитаем порцию брутальных цитат Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас встречайте большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка. Сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье!» А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый. Но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи, там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит «сыр». Вообще есть неадекватные родители, я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме «женщины-кошки». Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, БДСМ-подтекст. никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: шоу. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: На директора АвтоВАЗа пытались завести уголовное дело, но оно не завелось.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, а у вас точно заведется двигатель того самого автомобиля, который мы уже разыграем в финале этого года. Это игра «Автомобиль за улыбку». И только что Николай Фоменко озвучил ту самую шутку, за правильное повторение которой в моменте вы получаете 3000 рублей. Одна из тех шуток, а не одна эта шутка, соответственно, получаете 3000 рублей за правильное повторение данного прекрасного материала и отправляетесь в суперфинал. Суперфинал, напоминаю, состоится уже в финале этого года. Для участия от вас требуется только ваша улыбка.

0: Улыбнулись на камеру смартфона, загрузили фото на сайте веселорадио.ру и, соответственно, ловите эти прекрасные шутки. Напомню всем, и буду это говорить постоянно, участие в игре бесплатное, не думайте долго и присоединяйтесь прямо сейчас. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого просто говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: И наш фирменный улыбайзер, как джентльмен, выбирает улыбку очаровательной Алены из Екатеринбурга прямо сейчас. Алена, я набираю ваш номер телефона, долго беседовать не буду сейчас вот здесь, а получше пообщаюсь с вами. Итак, звоню, узнаем, как у вас проходит день. Номер телефона мы набрали. Нам дождаться нужно, конечно, соединения. Опа, вот это вот, конечно, такая история очень грустная. Не любим мы такие звуки. Вот я не люблю такие звуки, потому что когда вот эти вот гудки, обрывается что-то, хочется человеку в моменте вручить те самые деньги, ту самую путевку, поэтому еще раз повторно Алене мы перезвоним. Алена, ждите. Грустно. Не хотим мы грустить, мы хотим улыбаться. Это игра «Автомобиль за улыбку» и здесь за свою улыбку. Но, к сожалению, не судьба, не сегодня. В любом случае, дорогие друзья, прошу вашего внимания. Прямо сейчас на прямой трансляции можно увидеть улыбку Алены из Екатеринбурга. Если кто-то ее знает, передавайте ей привет от Юмор ФМ. Напомните ей, сообщите, вернее, о том, что мы ей звонили, чтобы в моменте подарить те самые деньги и ту самую путевку в суперфинал. Напоминаю, это игра «Автомобиль за улыбку» и состоится финал уже в конце этого года. Соответственно, то самое время, когда кто-то из вас выиграет заветный большой прекрасный приз. Это автомобиль, напомню еще раз, за вашу неповторимую улыбку. Участие в игре бесплатное. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. Повышайте шансы на выигрыш, присоединяйтесь в игру все вместе. С друзьями, с родными, с семьей, коллегами. Вы уже в финале этого года будете вместе кататься куда-нибудь отдыхать. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, а также пожелать удачи Алене в следующий раз. Ну а данный эпизод игры сыгран, и мы летим дальше, потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку.

0: Приятные новости, они везде и даже в нашем веселом чате. Примерно через 15 минут озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие послания. Еще успевайте написать. Вот этот номер +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Также по вопросу юмора в финале этого часа. Напомню, легендарный Задорнов навсегда. Плюс услышим рубрику «Гол, ой, штанга» и «Ляпа» спортивных комментаторов. И через несколько секунд вашему вниманию брутальные цитаты в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: С утра на меня напали умные мысли, но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря, потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет
1: тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
2: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то. Что-то. С чем-то. Это что-то с чем-то.
6: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я? Ни в коем случае.
3: Ну что, рискуем?
1: Новые города, новый сезон.
3: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Продам домашний мед. Но надо немного подождать. У меня только одна пчела.

0: Чат. И номер у этого чата вот такой. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, смс-сообщение. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. Серпуков на связи. Любимому мужу привет. Ты самый лучший. Твоя чапа. Ну, главное, чтобы вы поняли, кому и куда. Остальное, как говорится, неважно. Григорий пишет. Передаю привет своей любимой жене Марине. Сыновьям Андрею, Матвею, конечно, вам, любимой радиостанции. Ой, спасибо и вам хорошего настроения. Сергей и его шутка. Голуби должны пугаться плохих людей именно в тот момент, когда пролетают над ними. Алексей пишет. Добрый день, веселое радио. Передаю привет в Ессентуки своей дочери Морозовой Елене и зятю Морозову Владимиру, а также двум очаровательным внукам Илье и Катюше. Ваш дедушка и Леша и бабушка Татьяна. Подписывается под этим сообщением, пишет, что сильно вас любят. Плюс Рауф пишет, что любит свою любимую жену Эльвиру очень-очень сильно, так и написал. Еще одна шутка у нас имеется от Виктории из Екатеринбурга, и вот она вот такая. «Никого не жаль», сказала мать маленькой пчелке. Дорогие друзья, шутите вы, шутим и мы. Напоминаю, в финале часа по вопросу юмора легендарный Задорнов навсегда, и немного ранее услышим лучшие ляпы спортивных комментаторов в исполнении Романа Юнусова в рубрике «Гол ой штанга». Еще раз напомню, все ваши шутки, привет и поздравления будут озвучены в эфире Юмор ФМ. Главное, их нужно направить по верному номеру. +7 915 0303 567, телеграм, Макс, смс.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Ой! Штанга!
2: Вспоминая судейство арбитра Йола в Лиге Чемпионов, хочется сказать, но ёлы-палы, а? Грудью, не знаю чем, ну буквально всеми местами ложатся под мяч игроки. А вот у Кудрявцева из Спартака прическа никак не соответствует фамилии. Он лысый. Нет-нет, не получился точный пас у Луиша Фигу. Вот уж воистину говорящая фамилия. Судя по всему, Анферов не увидел у себя за спиной игрока. Но оно и понятно. Только у именитых мастеров есть глаза на заднем месте. Смертин сегодня буквально вездесущ. Вот, только что он атаковал чужие ворота, а сейчас уже валяется на травке около своих. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Ой! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию и говорит: вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет? В другой город штраф. Говорит: давайте на месте бабки дам. Тот говорит: мы не русские. Обидел нашего. Наш думает: ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит: слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит: за сколько? За $100 куплю. Он говорит: за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит: а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Говорит: нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит: господи, пропусти без билета. Я обожаю наших людей. Я одно говорю: это бы на пользу родине.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Да все без...
3: Что?
2: Эшпы.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
6: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Машей кашу не испортишь, приговаривали за ужином три медведя.

0: Движем в сторону выходных. Напоминать о том, что сегодня среда, не буду. Про маленькую пятницу тоже лучше промолчу. Предлагаю, как прежде, наслаждаться лучшим юмором и тренировать свою улыбку, за которую вы еще можете выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. И всем привет, здравствуйте. Через полчаса встречаемся на просторах веселого чата. Место, где я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и даже признания в любви. Абсолютно любые другие сообщения в том числе. Но что точно важно, так это контакты для ваших посланий. И вот они. Номер +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а теперь тот самый момент, чтобы рассказать вам о том, над чем будем смеяться в этом часе. В финале тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. Затем послушаем лучшие фрагменты шоу «Лиги городов» и все непременно впитаем порцию нашей фирменной нерекламы, та самая реклама, которая на самом деле не реклама, не продает, а веселит. Ну и прямо сейчас «Однажды в России» — все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в банке».
2: Здравствуйте, Николай.
3: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И нет, тебе вообще дал лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банк не принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтобы нюху отпраздновать.
3: Чтобы нюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Дал бач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
4: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
3: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
2: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
3: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка и думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень.
5: И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, ты Пищук?
2: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
5: пошел
2: найти?
5: Че? Давай, пошел вон.
4: Да, Николай, да я
5: пошел
4: не...
5: Пошел вон,
4: да нет, я вас понял, да я реально...
5: Нет, сюда, Вячеслав, не беси меня.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
2: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
1: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
3: А если мне не очень понравится результат?
1: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
4: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
2: Хо-хо. Ну, пока так. Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
5: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
6: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
7: Селфи-ведение.
6: Блоговедение.
7: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
6: Массовый коучинг.
7: Эмодзи-ведение.
6: Игра престолизация и сериаловедение.
7: А также на кафедрах тату и коте.
5: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца.
8: Иногородним предоставляется матрасик.
5: Московский государственный одноразовый университет.
6: Один раз, зато на всю жизнь.
5: Сайт какой-никакой, а диплом .com.
9: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
10: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
11: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
10: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи. Позвеним.
0: На Юмор

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то.
6: Что-то.
5: С чем-то. Это
6: что-то с чем-то.
7: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала. И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

0: чат. Это веселый чат, то самое время и место, где мы шутим, передаем привет и озвучиваем любые сообщения и даже признаемся в любви. Номер плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс СМС. Наталья из Самары пишет: «Здравствуй, Юмор ФМ! Передаю своему милому человеку Евгению из Самары огромный привет. Хочу сказать, что он мне очень дорог, обожаю его. Николай из Москвы, хочу поздравить мою доченьку Женечку с днем рождения. Желает он вам крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Ты мой воздух, смысл моей жизни, мои дни и ночи. Очень тебя люблю». Ну а мы присоединяемся, Евгений, от всей команды Юмор ФМ. Поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Шутки у нас тоже имеются. Вот, например, от Ирины из Санкт-Петербурга. Все-таки в засушивании винограда есть своя изюминка. Передаю привет своей любимой жене Селимхановой Жаклин. Она собирает клубнику. Желаю ей терпения, твой любящий муж. Казань на связи, пишет Олег Кулаков. Люблю свою супругу Ксеньку. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за детей, за то, что ты рядом всегда, даже в трудную минуту. Меня поддерживаешь, люблю тебя, моя дама, очень сильно. Вот такое вот сообщение. Прям на всю страну признается, это же классно. И еще одна шутка от Степана из Самары. Лапшина. Достаточно символичная фамилия для ведущей новостей. Дорогие друзья, по поводу юмора в финале этого часа встретим тройку анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И через пару минут вашему вниманию Лига городов. Напоминаю, номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс и СМС формат.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата.
4: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
5: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
4: Ты что, оборотень?
5: Нет.
4: А зачем тебе тогда полнолуние?
5: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
6: В магазине чая.
5: Здравствуйте, можно чай?
7: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-ин.
5: Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
7: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
5: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
7: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
5: Попить с баранками.
7: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
5: Из магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
7: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
5: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово «принцесса».
7: Какой?
5: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
7: Нет.
5: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
7: Как патчи?
5: Как два пакетика чая!
7: Ну а с кем вы будете пить чай?
5: С медом! Болею я!
7: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
5: Профессионалы?
7: Да.
5: Есть чайный гриб?
7: Это что?
5: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
9: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной «Биг Ланч» по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
10: Спонсор выпуска «Термы Тартуга» ООО «Стоп-Т».
11: А вы чего такие веселые?
12: Мы только что были в Тартуге!
13: Городские термы «Тартуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о предстоящих событиях. В Миассе пройдут экстремальные гонки «Уральский рубеж». В Челябинске первый в регионе «Акватлон». А театр «Кукол» рассказал, кто приедет на фестиваль «Соломенный жаворонок». В Миассе пройдут экстремальные гонки по триалу «Уральский рубеж». На полигоне у Поликарпова пруда полноприводные и грузовые автомобили будут преодолевать экстремальные спецучастки на тяжелом бездорожье. Участниками станут сильнейшие пилоты из многих регионов России, а также спортивные команды «Урал», «КамАЗ» и «ГАЗ». Запланированы в том числе и ночные заезды. Торжественное открытие и парад участников пройдут завтра, 12 июня, на площади у администрации Миасского городского округа. Начало в 10 утра. Затем экипажи отправятся на полигон соревнований. Возрастное ограничение 6+. Будет что посмотреть и в Челябинске. В следующие выходные 20 и 21 июня состоится фестиваль «Акватлон-74». Впервые на Шершневском пляже пройдут региональный чемпионат и первенство города. Участникам предстоит преодолеть сначала дистанцию вплавь, а затем и беговую. Регистрация и выдача стартовых пакетов пройдут 20 числа, а днем позже – основные соревнования. Частью фестиваля станет специальная номинация «Бежим навстречу культурной столице». Работники театров, музеев, библиотек и все желающие смогут преодолеть 2,5 километра. Подробности о мероприятии можно найти в соцсетях. Возрастное ограничение 18+. И к более привычным делам для работников культуры в Челябинском театре «Кукол» раскрыли список участников 10-го юбилейного фестиваля «Соломенный жаворонок». Возрастное ограничение 16+. На Южный Урал привезут 10 постановок, а еще одну «Балаганчик» сыграет наш театр Вольховского, пишет информагентство «Первое областное». Также свои работы представят коллективы из Армении, Кургана, Томска, Красноярска, Калуги и Омска. «Соломенный жаворонок» пройдет с 17 по 21 сентября. Отмечается, что таким форматом, а именно собственным международным фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя, не может больше похвастаться ни один театр в России. 2 раза в год мероприятие собирает коллективы из разных городов мира. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово анонимных мы в названии нашего клуба убрали.

0: FM представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну, что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле.
2: Муж жене говорит: «Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально». Она говорит: «Ты задолбал, нормальный суп не нравится, не ешь». Мужчина подходит к вратам рая и стучится. Открывает ангел заспанный. «Слушаю вас». Он говорит: «Мне в рай». «А что вы взяли?» «Ну как, я вот смотрю надпись «Рай», в рай, вот мне сюда». «Ну а что вы взяли? Вы сделали хоть какое-то доброе дело?» «Сделал, конечно». «Ну какое?» «Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел, самому здоровому дал в зубы». «Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было?» «Ну, пару минут назад».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10. Танцуют все. Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
6: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Категория 6+. Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Всех детей приносит аист, а барабанщиков — дятел.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений стартует прямо сейчас в эфире Веселого радио. Плюс 7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений в Телеграм, Макс, либо же по СМС. Пишите, ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Зовут меня Денис Савельев. Именно я на всю страну буду озвучивать ваши послания, ваши поздравления, ну и, конечно же, ставить ваши любимые рубрики. Да, заявки свои тоже, конечно же, оставляйте. Начну читать прямо сейчас. Вот Игорь из Архангельска передает привет своему папе. Желает отличного настроения и побольше теплых дней. Будь всегда таким же добрым. Павел из Смоленска передает привет другу Андрею, желает удачи во всем и чтобы он всегда был на позитиве. Вот это правильно, я считаю. Алексей направляет привет сестре Лене. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Скучаю, а еще прошу поставить тот самый КВН. Вот такая первая заявка, давайте послушаем.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
1: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе подушечка.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Друзья, мы напомним, что да, в этом часе у вас есть отличная возможность передать свой привет или поздравление на всю нашу большую страну. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же отправить СМС-сообщение. Главное при этом не забывайте подписываться. Рашид поздравляет свою дочь Жанет с днем рождения. Желает он ей всего наилучшего. Привет маме Нине от дочери Маши. Она желает вам здоровья и терпения. От Елены из города Невиномыск привет отправляется ее любимому человеку, между прочим, самому любимому человеку, Коновалову Николаю Николаевичу. Желаю тебе хорошего дня. Знай, я всегда с тобой. Вот такая подпись. Следующее сообщение. Поздравляю племянника Егорова Владислава с днем рождения. Подписался здесь Владимир из Нижнего Новгорода. Анна из Костромы тоже с поздравлениями. Поздравляет она подругу с переездом, то есть с новосельем. Дорогая, пусть в новом доме всегда будет уют. Вот такие прекрасные пожелания. Дмитрий передает привет своей девушке Кристине. Ты мое счастье, хорошего тебе дня и побольше улыбок. Алексей из Брянска направляет привет своему напарнику Денису, желает им удачной смены и чтобы время сегодня пролетело незаметно. Анна из Пскова поздравляет маму с хорошей погодой и с тем, что лето наконец-то началось. Пусть это время года будет для тебя самым теплым и радостным. Люблю тебя. Друзья, пишите вы, плюс 7-915-0303-567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Заявки ваши на рубрике также принимаются. Пишите.
2: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: У меня вопрос назрел. 1-2 свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу слюбиться, стерпиться или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как слюбится, стерпится? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся. Да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. Но потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, 2 зуба, и оба не во рту. Он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмящей отлично ем. Не надо вот это... Вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри... Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я? Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
6: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У врачей поликлиники только два диагноза. Ну и чё, приперся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был?

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7-915-0303-567.
1: Да, у нас с вами здесь не только любовь и свежий ветер, но и ваши послания. Дмитрий из Орла направляет привет своей теще Марии, желает ей отличного настроения на весь день и говорит спасибо за вашу доброту. От Сергея привет Самсонову Алексею Леонидовичу и, собственно, Леониду. Мы победим все автомобили. Вот такая уверенность. От Татьяны привет коллегам из отдела кадров и пожелание веселого настроения всему 88-му кабинету. Елена из Москвы поздравляет свою маму Оксану с днем рождения. Будь самой счастливой, не болей, пусть каждый день приносит только радость. Люблю тебя. И Даниэль передает привет своей маме. Мы едем домой. Включить, пожалуйста, Big Stand Up. Вот такая у него просьба.
0: И снова в эфире. Big Stand Up. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
2: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву. Я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался. Наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф, круто. Ну просто, ну, давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это... Да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда, типа, в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну, а ипотека, ребят, кредит... Не, я это все, это не мое, точно. Мне страшно брать кредиты, потому что, когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену. В тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно... Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа, там, русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать цифры с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что, типа, ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылез, у меня такой я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже цыкнул. Такой, типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
3: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь.

0: А мы с вами не будем плакать, потому что на Юмор-ФМ продолжается час приветов и поздравлений. Плюс 7-915-0303-567, номер для ваших сообщений в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите, друзья.
1: Юмор на заказ.
0: Привет из Котласа. Хочу поздравить с днем рождения сына Андрея. Будь счастлив, пусть все мечты и желания непременно сбудутся. Мы с папой очень тебя любим и гордимся тобой. Вот такое замечательное поздравление. Ну а мы, конечно же, всей страной ко всем абсолютно теплым словам присоединяемся. Далее. Привет Антону и всей смене. Не грусти, Юмор ФМ тебе в помощь. Не знаю, кто отправил это послание, потому что никто не подписался, но слова абсолютно правильные. Так и надо. Привет бабушке и дедушке. Хорошей им недели. Вот здесь отметился Григорий. Елена из Вологды поздравляет подругу с началом отпуска. Желаю тебе самого крутого отдыха, моря и солнца. Набирайся сил и возвращайся с новыми эмоциями. Наталья из Липецка поздравляет сестру Елену с покупкой квартиры. Пусть в твоем доме всегда будет тепло, уютно и много смеха. Наслаждайся каждым моментом и шутками Юмор ФМ. Поставьте для нее самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Барные истории или пьяному морь по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот ползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. А вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая. Он ее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, понты. Дальше рожь, пшеница. Будни скорой помощи.
4: Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
3: Хорошо. Карета будет через час.
4: Через час? А что нам делать этот час?
3: Не знаю. Пишите пока карандашом.
5: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
6: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
3: Хорошо, ну он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
6: Да нет,
3: она вся... Свекла.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
1: Реклама.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот ты выросло поколение людей, которое не помнит, что Бетховен — это собака.

крышей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас еще немного ваших посланий в завершении этого юмора на заказ. Анастасия из Петербурга передает привет сыну Мише, который упал с велосипеда и сломал руку. Не грусти, я тебя очень люблю. Сыну Миши, конечно же, желаем выздоровления, ну и прекрасного настроения, несмотря на такую небольшую неудачу. От Евгении большой привет Анатолию. Дочка скоро нажарит блинов, и мы будем пить чай в этот дождливый день. Вам, конечно же, приятного аппетита, ну и пусть солнце поскорее заглянет в ваш город. Привет семье Тургуновым от мамы Жамал из города Тюмень. От Сергея из Мариуполя огромный привет всем и всех с прекрасным летним днем. Виктория из Краснодара поздравляет коллегу Оксану с юбилеем. Ты наш незаменимый специалист. Желаем тебе профессиональных высот и личного счастья. Ты душа нашего коллектива, поэтому заказываем для коллеги, для Оксаны, монолог Жванецкого. Друзья, ваши приветы и поздравления будут озвучены уже в веселом чате, поэтому продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567, Макс, Телеграм, либо же СМС-формат.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И в деревню на подводе с сенами девками 7. И обратно быстро на машине 9. И спать 10, 11, 12. А стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. А бриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Скорой помощи рыло набить. Чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытается вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер. Со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Публикация с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Категория 6+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным, но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом.

0: Ну а я, друзья, напомню, что улыбка – это не просто здорово и приятно, но еще и выгодно, потому что на Юмор-ФМ в этом году можно обменять ее на новый и роскошный автомобиль. Продолжается наша суперигра «Автомобиль за улыбку», сайт веселоерадио.ру. Заходите и загружайте ваши потрясающие фотографии. Напомню, что участие абсолютно бесплатное, правила максимально простые, а значит… Нет абсолютно никаких причин пропустить этот шанс, этот великолепный шанс получить новый и роскошный автомобиль совершенно бесплатно. Заходите, ждем только вас, ну а далее внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Ну и, кстати, дам подсказку, одна из таких шуток будет уже совсем скоро, не проморгайте, не пропустите. Ну и, конечно же, ждите мой звонок для того, чтобы повторить эту шутку на всю страну, забрать 3000 рублей, ну и отправиться далее в суперфинал. Зовут меня, кстати, Денис Савельев. В веселом чате по традиции озвучу ваши сообщения, так что присылайте их. Ну и давайте расскажу, что смешного нас ждет впереди. В финале часа Михаил Полисемак и его веселые истории в проекте «Шутить изволите». Николай Фоменко 5 раз пошутит про Москву. Ну и, конечно же, здесь появится угарный папа, наш Гар Дмитриев, и расскажет все детские приколы. Ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни». Ну а все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки,

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию. Шутки-песни.
2: Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь.
3: Я думаю, на этой песне много можно сочинить.
4: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор ФМ.
2: Подвела меня рука. Опа. Футболиста игрока. Игрока. И теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: есть же такие, да, отчаянные люди, которые
1: да,
0: пытаются.
1: Есть такие. Я видел, когда чувак переходил в МКАД.
0: Я когда таких
1: ужас
0: людей вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится? Шутки, песни.
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.
0: Очень ты внутри негуманная, новая ока, окаянная. Габариты все, ой, заужены, уши у колен обнаружены.
1: Ой, ой.
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ох, как я люблю шутки, которые из разряда «правда жизни», потому что их легко запомнить, легко повторить и легко получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Сделать это можно прямо сейчас, ну а кому такой шанс выпадет, узнаем совсем скоро. Улыбайзер я уже раскрутил. Ну а для того, чтобы добавить свое фото туда, нужно зайти на сайт веселыйрадио.ру и зарегистрироваться в нашей суперигре. Напомню, это абсолютно бесплатно, правила у нас максимально простые, с ними, кстати, тоже можно познакомиться на сайте веселыйрадио.ру. В общем, заходите в любое время, всегда вам рады, добавляйтесь. Еще раз, все абсолютно бесплатно, правила максимально простые, ну и как все это дело выглядит, сейчас и увидите, убедитесь, в общем-то. Так, улыбайзер раскручен, с невероятной просто скоростью ваши фотографии все там мелькают, даже не успеваю зафиксировать чье-то фото, запомнить чье-то имя. Ну и ладно, давайте его остановим. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, как говорится, улыбайзер сделал свой выбор. Это Елена, город Златоуст. Опять же, сайт веселыйрадио.ру, есть прямая видеотрансляция. Можно зайти и посмотреть на очаровательную улыбку Елены, которую мы уже набираем. Ну вот мы и набрали ее номер, осталось дождаться заветных гудков. А вот так у нас сразу что-то пошло не по плану. Ну ничего страшного, мы люди добрые, мы следуем всегда правилам и всегда даем второй шанс выйти с нами на связь. И вновь мы набрали номер Елены из Златоуста и уже не надеюсь, что-то идет не по плану. Елена недоступна, может быть занята, может быть работает, но в любом случае ее фотография остается в улыбайзере, расстраиваться не нужно, все продолжается, еще ничего не закончено, продолжаем играть и, конечно же, улыбайзер вновь может выбрать ее фотографию. Уж тогда, надеюсь, Елена будет на связи, с легкостью повторит шутку, получит 3000 рублей и пройдет далее в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Вы тоже, друзья, подключайтесь. Опять же, сайт веселыйрадио.ру. Заходите и добавляйте свой

0: фотографию это просто и абсолютно бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Трехлетняя Зоя с восторгом рассказывает старшей сестре о чудесном приборе, в который смотришь обоими глазами, а он увеличивает картинку. Никак не может вспомнить, как он называется. И тут резко как вскрикнет: «А, вспомнила, вспомнила! Блюдякль!» Ангелина 4 года. Играет в фею. Носится по квартире с волшебной палочкой. Подбегает к папе. «Папа, что ты хочешь больше всего?» «Хочу послушную девочку». «Хорошо», — говорит Ангелина и взмахивает волшебной палочкой. «Теперь ты послушная девочка». Из школьных сочинений Дениса. «В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять». Сочинение по картине. Они все — собака, бабушка и девочка — были крестьянами. Младший брат женился на лягушке и был доволен. Ведь у старших братьев жены были настоящие жабы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Егор наблюдает, как мама собирается на работу. Смотрит, смотрит и говорит: «Мам, ты такая красивая, прям как муха-цокотуха». Как-то после очередного женского праздника в детском саду воспитательница проводит беседу с детьми и спрашивает, что они подарили своим мамам и вообще, дарят ли подарки. Девочка Женя, 4 лет, начинает рассказывать. «У моей мамы есть друг. Он ей дарит цветок. Много цветков». Вдруг замолчала на полминуты, а затем так серьезно сознанием дела говорит воспитательница: «А у тебя-то мужик есть?» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Humor FM. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Humor FM.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: В Ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на Аэрофлот. Aeroflot.ru. Реклама ООО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
9: Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
12: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
13: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
12: Спрашивайте в магазинах вашего города.
14: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF 7 на сайте HVLF.ru. 13+.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий.
18: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для того, чтобы получить 1 000 000 рублей, достаточно поменять 10 тысяч евро. Где взять 10 тысяч евро? Думайте сами. Не мне же вас жизни учить.

0: чат.
1: Ну а мы с вами летим в веселый чат. Ваши приветы, шутки и поздравления будут озвучены прямо сейчас на всю страну. +7 915 0303567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте, как говорится, обычное СМС-сообщение. Хочу передать привет всем и пожелать здоровья и счастья. Это послание от Алексея из Кильдеева, Республика Татарстан. Далее сообщение Александра, которое посвящается его папе Алексею. Спасибо за твою любовь и терпение, за тот уют и тепло, которое ты даришь. Спасибо за веру в меня, даже когда она сама во мне угасла. За ночные смены, за твой пример ответственности и за то, что держишь слово, даже когда трудно. Я тебя люблю. Ольга шутит. Самая тихая в мире драка произошла на встрече библиотекарей. Да. Не знаю, как вам, мне лично было бы интересно посмотреть на это. Шучу, конечно. Всем привет из Рязанской области, с хорошей погодой. Поздравьте Регину и Галину с началом нового жизненного пути. Мы наконец-то написали заявление на увольнение. Да, поздравляем вас, пусть все идет так, как вы этого действительно хотите. Следующее послание. Хочу передать привет и поздравить с днем мороженого моих коллег Гульнару и Алию. Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой. Подписалась Рушана из Альметьевска. И привет девочкам из 88-го кабинета, двум Светам и Наташе. Пусть растет их благосостояние. Друзья, в конце этого часа послушаем проект «Шутить изволите», а также впереди шутки про Москву от Фоменко.
0: Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Мужчина, я дико извиняюсь. Вы не подскажете, что я делаю сегодня вечером?
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про Москву.
1: С сегодняшнего дня мэр Москвы Собянин приступает к замене промокших бордюров на новые сухие.
2: Из-за окурка, брошенного в Москва-реку, сгорело 7000 кубометров воды.
3: Когда-нибудь, через много-много веков, археологи по количеству слоев плитки смогут подсчитать, сколько лет Собянин руководил Москвой.
4: В Москве пробки бывают в трех случаях: утром, вечером и всегда.
5: На все внутренние и внешние проблемы мы в Москве кладем плитку.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
10: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка». Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Есть на свете профессии, по определению связанные с юмором и шуткой. Ну, например, комедийный актер, писатель-сатирик, стендап-комик и, разумеется, клоун. Кстати, несколько забавных историй о том, насколько веселой жизнью живут легенды цирка вне манежа, ждут вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: На выступлениях известного клоуна Боба О'Коннора публика в цирке буквально покатывалась от хохота. Сам же клоун в реальной жизни страдал ипохондрией и даже лечился у невропатолога. Однажды тот прописал ему обтирание холодной водой, дал ряд полезных советов, а в заключение сказал: «Сходите в цирк. Там выступает очень смешной клоун Боб О'Коннор. Уверяю, он вас непременно развеселит». «Дело в том, что клоун Боб О'Коннор – это как раз я», – уныло ответил артист. Однажды некий высокомерный чиновник, входя в цирк вместе со своей супругой, пренебрежительно спросил стоявшего у кассы знаменитого клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова: «Скажите, а свиньи будут?» «Берите билеты. Будут», — ответил, улыбаясь, Дуров. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов «Икар». Курепова удивило, как малообразованные гимнасты, в общем-то, люди темные, придумали такое удачное, звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера, и тот ответил: «А, просто получилось. Когда номер выпустили, мы с ребятами пошли в пивную. Ну, чтобы отметить это дело, а заодно придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы все наоборот. Снаружи написано «Пиво раки», а внутри читаю «Икар ОВИП». Понравилось первое слово. Так номер и назвали. Пусть все думают, что мы иностранцы.
0: Шутить изволите.
1: Кстати, если название нашей рубрики прочитать наоборот, то получится... Какая-то ерунда. Оставим как есть. Шутить изволите. Новый выпуск уже не за горами. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко фейк-радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко фейк-радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Юмор ФМ.

0: в Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Йогу придумали одинокие индусы, которым не с кем было заняться камасутрой.

0: Друзья, надеюсь, ваше настроение сегодня тоже сумасшедшее, потому что среда на нашей маленькой пятнице. Но на самом-то деле пятница, по сути, наступит уже завтра, потому что эта неделя у нас короткая, и отдыхать мы с вами будем аж 3 дня подряд. Вам желаю хорошо провести это время и часы на работе, конечно же, в компании наших лучших шуток и песен. Делайте громче Юмор ФМ, наслаждайтесь, и пусть ваш день проходит на 5 с плюсом. Денис Савельев у микрофона. В веселом чате, как всегда, озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. Присылайте их и не забывайте подписываться. В финале час послушаем Михаила Задорнова. Немного ранее полистаем протоколы самых нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити» и дождемся лучших цитат Джейсона Стэтхэма, которые появятся в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Вы слушаете радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
2: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. И я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали». Да, для Ксюши от подружек. Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. А меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Отляр, и звучит она так. Положил я Лене на колени. Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, ***а из полиэтилена». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила, и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парня девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да. Там нанизываем на нить воспоминания. Вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилось. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок. Что-то из разряда там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, значит, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое, будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три, причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» до ОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Урал-Бест-Инвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни. Все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка-богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это что-то с чем-то, с чем, с чем, чем, с чем-то,
5: что-то,
4: с чем-то,
5: это что-то с чем-то.
6: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В ленте свежесть в каждой покупке.
12: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
13: В ленту!

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500». В комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какое же это облегчение, когда понял, что странные звуки в доме – это всего лишь полтергейст, а не что-то, что нужно срочно отремонтировать.

0: чат. Ну вот и настало то самое время, когда можно передать привет, поздравить кого-либо с каким-то замечательным событием, ну или просто пожелать хорошего дня своим коллегам, друзьям или близким. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Макс, направляйте сообщение в Телеграм, либо же обычной смс-кой. Здравствуйте, Юмор-ФМ, слушаем вас целый день, передайте нам привет. Целый день занимаемся бассейном, много шума, но надеемся, что лето будет теплое, и мы даже сможем поплавать. Здесь отметились Андрей и Мария из Московской области. Но лето, кстати, уже не просто теплое, а жаркое, поэтому самое время туда окунуться, друзья. Следующее послание. Хочу выразить слова благодарности моим коллегам Татьяне Владимировне, Марине и Тане, которые отбросили все дела и приехали к нам в гости. Девочки, вы не просто прекрасные люди, но и отличные коллеги. Мы суперкоманда, проверенная временем. Люблю вас всех. Пусть наш корпоратив доставит вам много удовольствия, радости и запомнится надолго. Подписала здесь Тамара. К шуткам давайте перейдем. Есть вот такая от Насти. Я не ревнивая, просто без волос ей реально будет лучше. По-моему, и не поспоришь. Опасные все-таки женщины, опасные. Всем привет, мы с мужем Станиславом едем к родителям. Пожелайте нам хорошей дороги. Здесь отметилась Оксана. Ну, Оксан, вы слушаете Юмор-ФМ, ваша дорога пройдет не только хорошо, но и позитивно. Много для этого поводов. Например, монолог Михаила Задорнова в финале часа и рубрика «Реалити-криминалити».
1: Поделись у

0: FM представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. Поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то, что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное и не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
2: Реклама.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72-39-03.
0: Юмор-ФМ.
2: Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска «Термы Тартуга». ООО «Стоп-Т».
8: А вы чего такие веселые?
9: Мы только что были в Тартуге!
10: Городские термы «Тартуга». Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о туризме. Южноуральцы представляют регион на международном форуме в Москве. В селе Тюлюк планируют построить центр активного отдыха. И в Челябинской области растет число туристических предприятий. Челябинская область участвует в международном туристическом форуме путешествий. Он будет проходить на ВДНХ в Москве до конца недели. Регион представляет там свой туристический потенциал, который не ограничивается известными фактами о падении метеорита и национальных парках. Рассказали в Центре проектного развития территорий и туризма региона. В течение всех 4 дней работы форума на площадке будет функционировать туристско-информационный центр Челябинской области. Посетители смогут узнать много нового и интересного о природе, культуре и истории Южного Урала, а также получат красочные комиксы о достопримечательностях региона. Одной такой может стать больше. В селе Тюлюк планируют построить центр активного отдыха. Территория находится рядом с нацпарками Зюраткуль и Зигальга, у подножия второй по высоте вершины области – горы Большой Иремель. Презентация проекта прошла на Международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир» в Казани. Здесь построят экоферму, туристическо-спортивный центр, термальные и музейные комплексы, обсерваторию, гостиницы и ресторан уральской кухни. Кроме того, в планах обустройства сети экологических троп и сезонного катка. Предполагаемый объем инвестиций составит около 6 миллиардов рублей. И таких проектов становится все больше. Число предприятий в туристической сфере на Южном Урале выросло почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это не считая гостиниц и отелей, пишет информагентство «Первое областное». Всего в регионе работает почти 1100 ИП и юридических лиц с данной спецификой. При этом число индивидуальных предпринимателей в этом году впервые превысило число юрлиц – 565 против 533. Отмечается, что число туристических предприятий растет почти постоянно, как и объем турпотока. По данным открытых источников, в 2025 году наш регион посетили 2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем годом ранее. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. «Не держите двери!» А, собственно, никто не держит. Все так смотрят. «Не держите двери!» Ну, и одному из молодых парней стало невмоготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. «Бздынь!» по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции «Не держите двери!» А он сразу всходит, стоит. Бум! Понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции... Какой умник на каждой станции держит дверь. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему, никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину, за 1 000 000 рублей два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче, пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино «Элегия БУ». На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. «Граждане! Не пытайтесь преградить путь товарному составу!» Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация!
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Да все.
5: Что?
4: Эшпы.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Благодаря эбонитовым шестам стриптиз-клуб сам обеспечивал себя электричеством.
2: Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Друзья, ну а я напомню, что с Юмор-ФМ абсолютно любой день у вас может стать самым лучшим. Продолжается наша суперигра «Автомобиль за улыбку», а значит, каждый день есть шанс поймать автомобильную шутку Николая Фоменко, получить 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей игры, чтобы уже там, как говорится, сесть за руль нового автомобиля. Пусть удача будет на вашей стороне, пусть повезет именно вам, ну а на сайте веселыйрадио.ру можно легко и просто добавить свою улыбчивую фотографию. Напомню, это абсолютно бесплатно. У микрофона Денис Савельев. Совсем скоро, а точнее в середине этого часа, ваши сообщения будут озвучены в веселом чате. Пишите их и не забывайте подписываться. Мы же послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко, насладимся лучшими миниатюрами телепроекта «Лига городов» и посмеемся над самыми нерекламными роликами. На старте час народная шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку». Хорошего вечера.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
2: Валерка,
3: чё?
2: Это что такое?
3: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
2: А это что такое?
3: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
2: А это что такое, Валер?
3: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
2: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
3: Да ничего не надо переживать, все отлично.
2: Валера, горим. Горим, Валера!
4: Не горим.
2: Братцы, горим! Встаем, быстрее,
4: нет,
2: выходим
4: все
2: из самолета!
4: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
2: Не тушат нас?
4: Не тушат. Все, извините.
2: Извините, пожалуйста.
4: Нервничает просто.
5: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
2: Валера, это что за фигня?
3: Женщина-пилот. И что такого? Женщина-пилот.
2: А, да?
3: Да.
2: Ну ладно, я пошел тогда.
3: Куда ты пошел? Сядь.
2: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
3: И что?
2: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
4: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
2: Так ты слышал, что она несет?
4: Что?
2: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся. Какого корабля? Мы в самолете, дубина. Ты что делаешь?
4: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
2: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
6: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
2: Валер,
4: да.
2: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
4: Помню.
2: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да чё вы? Да... Вы в панику сдали в багаж или чё? Почему вы такие спокойные?
4: Извините.
2: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
4: Извините.
2: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
4: Миш, на место.
2: Нехорошо.
4: На место. Все, извините.
7: Я командир корабля, что здесь происходит?
4: Сядь.
2: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
4: Ты можешь тише.
2: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку увидел. А это пилот. И нормально ей.
7: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
4: Все, никакой паники больше.
7: Всем приятного полета.
4: Спасибо.
2: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
3: Ты чё, это ты уже знал, но балуешься
4: ну,
3: просто.
4: Это знал.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы правильно взвеситься, нужно посмотреть на результат, провериться, успокоиться и только потом ставить на весы вторую ногу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?

0: Точно он. Гудрон.
1: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
0: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
1: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
0: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
1: Но сначала попробуй выковыряй.
0: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
1: Ковыряка.
0: Ваш стоматолог скажет вам.
1: Добро пожаловать.
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
1: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
0: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ. Не реклама.
3: Захотелось хлебушка?
4: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну, или пряничков.
5: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
1: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
5: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
1: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
5: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда. Ну, у кого больше?
6: О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
0: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты, виноваты условно или даже не виноваты совсем.
6: Разве такое возможно?
0: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
6: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
0: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
7: Все решам, всех оправдам.
0: Онлайн-консультация бесплатна на сайте «Наш суд – самый гуманный суд в мире. .и.
8: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
5: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Юмор

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщине повезло с мужем, то это отнюдь не означает, что мужу тоже повезло.

0: Веселый чат.
1: Друзья, я не просто посмотрю, а еще и озвучу на всю страну ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите прямо сейчас. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-формат. Татьяна из Тамбова поздравляет Анатолия Врублевского с получением наград. Горжусь тобой. От Ильи и Кати привет из Ессентуков, Волгоград, бабушке и дедушке. Мы очень по вам скучаем. Приезжайте поскорее. Мы вас любим и ждем. Шутка Василия. Парень, который сводил девушку на свидание по скидочным купонам, добился ее, но только на 50%. Вот он какой. Анастасия передает привет скорой помощи города Чехов. Пусть для нас всегда горит зеленый свет, а пациентов будет поменьше. А еще привет подругам Ире, Ольге и Анне. Привет двум самым лучшим Татьянам из города Ростов-на-Дону и замечательной начальнице Марине. Это послание от Анастасии. Аня просит передать привет Ивану, сказать, какой он хороший и что она его безумно любит. Спасибо ему за все. От Алексея привет всему Крыму. И Дмитрий из Волгограда направляет привет другу Никите и поздравляет его с днем рождения. Желает море удачи и океан счастья. Будь всегда на высоте. Ну и шутка Марины. В каждом доме должны быть уют, радость и штопор. Ну и в каждом доме должны быть две Юли. Они появятся здесь совсем скоро. Оставайтесь с нами до конца этого часа. Любимые анекдоты Игоря Маменко. Через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Я поняла. Литература, культура – это от вас очень далеко, да?
4: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
3: Серьезно? Забубенили басни? Ай-яй.
4: Ну, они просто в оригинале беспонтовые. Ага. Мы их актуализировали.
5: Это мы сделали.
4: Прикинь.
3: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
4: «Стрекоза» и «Only Fans». Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
3: Вот тут стоп. Что за чушь?
4: Другая. «Лиса» и «Марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
3: Так, а мораль?
4: А мораль в следующей. «Скуф» и «Милфа». В кальянной где-то скуф нашел на вечер милфу. На скуфа милфа взгромоздясь, полак...
3: Перестань, нас смотрят дети!
4: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
6: Браво.
3: Ну так же нельзя.
4: Вот так нельзя. Петух и на агент. Петух любил подумать вслух.
3: Это какой петух?
4: Ну, который воспроизводит или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
3: Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
4: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
3: Остановись.
4: Другая. Лерчик и банан.
3: Не надо.
4: Это вторая часть.
3: Я поняла.
4: Тогда такая. Не,
3: и про Бьянку тоже не нужно.
4: А, да? Дюжев и зрачки.
3: Нет.
4: Шаляпин и курага.
3: Не стоит.
4: Там не про еду.
3: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
4: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
7: Мы вылетаем из банка.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.
0: Реклама.
9: Куда в отпуск поедешь?
10: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
9: Это в Сочи?
10: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
11: Просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У сантехника Миши была кличка «Котенок», потому что его часто находили на улице и приносили домой.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: «Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься?» Он говорит: «Здравствуйте, что это текстура смурная? Ты здоровая баба?» «Нет, скажи». «Ну, скажи, теоретически, если умру, женишься?» «Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя». «Да, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи». «Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе». «Да, она будет спать в моей кровати». «Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать». «Никто никогда». Она говорит: «Да, она будет водить мою машину». «Нет, а у него прав нет». «Ой, ё».
2: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла: «А Кеша все видит». Ну, он понимает, что: «Да ты, Кеша, думаю, не обращай внимания». Ворует или мешок набрал: «А Кеша все видит». «Ну и дурак ты, Кеша», говорит. «А Кеша не попугай, Кеша бульдог».
1: Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаренко, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
8: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

Снежинске 20 часов.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Солнечная я, деточкина, она, мы в студии. Всем привет, здрасте.
2: Добрый день. Про литературу мы спорили за эфиром, а вот в эфире будем спорить на менее интеллектуальную тему, но потому что не всем нравится литература,
1: Чехов. Не всем нравятся интеллектуальные споры в нашем исполнении.
2: Да,
1: ну... И настолько ли они интеллектуальны, насколько мы их представляем?
2: Ну, мы-то представляем, что они интеллектуальны, что нам мешает, а все остальные думают, ну, дуры. Ну, короче, вы поняли, мы уже в студии, это значит, что совсем скоро будем заявлять тему, а еще мы с вами поиграем. А еще у нас огромное количество всякого смешного. Короче говоря, далеко от нас не уходите, на всякий случай.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Мы вернулись для того, чтобы рассказать, что мы будем с вами делать этим вечером в эфире Юмор ФМ.
1: Мы будем обсуждать ваши вторые половинки.
0: Да. Вторгаемся в личное.
1: Ну, это наша обычная история. Мы решили узнать, друзья, что в партнере со временем стало вас бесить, хотя раньше нравилось. Вот я про себя сразу же скажу, что у меня муж, он любит стихи. И он знает очень много наизусть.
0: Он тебя этим покорил? Под окном твоим читал?
1: Ну, не читал, конечно, как не покорил, но мне нравилось, когда мы начали с ним встречаться, что вот он такой вот прям раз, и на любой у него там строчка, а то и целый стих зачитает. А сейчас знаете, как бесит? Я ему что-нибудь серьезное говорю, а он мне давай в ответ стихами. Так бы, как говорится, в лоб и треснуло. Но я все равно его люблю. Несмотря... Надеюсь, что у него будет амнезия, он забудет все стихи. А, короче, пишите, что в партнере со временем вас стало раздражать, хотя раньше ой, как нравилось. Ждем ваши комментарии ВКонтакте и в Телеграме. У нас там есть по каналчику. И, конечно же, у нас есть еще...
0: По каналчику. В пятницу вечером скажем, ну что, по каналчику.
1: У нас еще есть личка в Максе. Можно нам смски писать и Телеграм. А номер знаете, кто знает?
0: +7 915 0303567. Вот сюда отправляйте свои комментарии, что вам раньше нравилось в вашем партнере, а со временем, чуть было не сказала, с возрастом стало бесить. И, конечно, голосуйте в телеграм-канале Юмор ФМ, в группе ВКонтакте. У вашей второй половинки есть нюансы или все идеально? Я, конечно, голосую, что есть нюансы, потому что они есть всегда. Вот, вы тоже заходите, оставляйте голоса, а мы пока послушаем КВН.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане». Город Самара.
3: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
4: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
5: Плюс.
4: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
5: Минус.
4: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
5: Плюс.
4: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
5: Плюс.
4: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
5: Плюс.
4: Пятницу никто не отменял.
5: Плюс.
4: Плюс. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус?
5: Плюс!
4: Все, идемте курить на балкон.
6: Так на балконах же запретили курить.
4: Возвращаемся к стенду.
3: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
7: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
8: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
4: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
9: Добро!
10: Добро!
9: Добро!
10: Добро!
4: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
9: Добро!
10: Добро!
9: Добро!
10: Добро!
4: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного. Но никаких гнойных нам не надо. Вперед, вперед, и только вперед!
9: Добро,
4: вперед!
9: Добро, добро.
4: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
4: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
9: Добро.
4: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по потреблению какого-то... Ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, вперед, она только вперед! Она вперед, давай!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Катя только хотела подстричь кончики, но мастер уговорил ее сбрить усы полностью.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.

0: шоу «Две Юли».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Мы с Юлией любим и читаем ваши комментарии каждый вечер в эфире Юмор-ФМ в шоу «Две Юли». И сегодня мы у вас решили узнать, что вас стало раздражать, бесить, может быть, в вашем партнере со временем, что вот раньше вам очень сильно нравилось. Деточкина сказала, что ее муж завоевал стихами. Прямо утром, днем, вечером, по ночам под ее балконом читал стихи, и она на это купилась. А теперь она готова ему стереть память, как, знаете, в «Man in Black» так... чтобы он все стихи на свете забыл.
3: Спасибо, что включил мне микрофон.
2: Пожалуйста.
3: А вот нас, кстати, продюсер признался, что его раздражает в женщинах. Это то, что они, когда в санузел ходят, включают себе воду погромче. И он уже женат много лет. Да, вот все это время она столько воды, понимаешь, утекло.
2: Не-не, а раньше ему это нравилось?
3: Ну, видимо, его это, ну, он умилялся, думал, моя принцесса не хочет, чтобы там попасть, оконфузиться. А тут теперь, понимаешь, вот щита видит за воду и думает, ах, гадкая женщина.
2: Что там в туалете, простите, воду включать. Когда ребенок идет мыться, я ему все время даю напутствие, говорю, только много воды не лей.
3: А он, можно подумать, слушает тебя.
2: Ну
3: ведь
2: да,
3: нет же.
2: Лещется там, как кита летом, по три раза за день.
3: Евгений пишет, что женщины терпеть не могут мужиков, которые обсуждают их с третьими лицами. Видимо, обсуждал свою с каким-нибудь другом и пострадал. А сами большие любительницы делать это. И вообще, женщины больше всего не любят в мужчинах то, что сами делают с удовольствием и угрызений совести при этом не испытывают.
2: Подождите.
3: Вот так решил наехать.
2: Мы же решили, ну, у нас вопрос-то немножко по-другому стоит. Что вам раньше нравилось в вашей второй половинке, а со временем перестал нравиться?
3: А может быть, ему нравилось, что она сплетница? Ну, он так общо, но про свою, понимаешь? Не может же он сказать, а моя сплетница. Раньше нравилось, интересно было про ее подруг слушать.
2: Почему не
3: а теперь
2: может?
3: Не может, потому что тогда ему прилетит. Ты что, разве можно так про женщин? Так можно только про мужчин.
2: Давайте, ребят, по теме. Что в партнере со временем вам перестало нравиться, хотя раньше оно вас умиляло? Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, в Телеграм и смс-очки.
4: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
0: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
5: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
6: Красавчик. Само собой в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
7: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе

0: сразу, разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас ну никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
1: Сатья отвечает.
2: Как мило, как мило. Да, вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудность, или я не знаю, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, это, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
4: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Премьера «Гастротур» Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
7: Поехали!
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни.
10: Юмор ФМ. Когда обиды сойдут на небо.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Написал свое резюме, перечитал, расплакался. Жаль такого человека на работу отдавать.

0: Никакого расстояния прямо сейчас между нами и хорошими новостями, потому что уже пришла Деточкина, ну точнее, она никуда не уходила и принесла нам хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
0: Сегодня отмечается День мороженого, и аналитики Яндекса решили узнать, что россияне хотят знать про этот десерт. Из запросов к Алисе выяснилось, что самое любимое мороженое сограждан – это шоколадное. Я лично вообще не согласна, потому что мне казалось, что всем нравится ванильное. Ну, нормальные люди едят ванильное. На втором месте, знаешь, какое? Клубничное. Шок. Чаще всего у нейросети спрашивают, как сделать мороженое, но есть и странные вопросики. Например, какое мороженое кушают в Кремле? Как едят мороженое китайцы, АСМР? Ну, то есть они хотят слушать, как они чавкают. И трогательная Алиса. Передай моей маме, что я хочу мороженое. Кстати, недавно моя знакомая мама спросила Алису, вот прям при ребенке, можно ли есть мороженое, когда болит горло и сопли? И Алиса сказала, что можно.
2: Не повторяйте этих ошибок.
0: Да, не спрашивайте при ребенке. А еще аналитики ко Дню России узнали у россиян все про россиян. Значит так, по мнению большинства, наша главная черта – это гостеприимство. Символами страны назвали не только Кремль, но и самовар и шапку-ушанку. Такое ощущение, что спрашивали каких-то там американцев, потому что осталось только назвать медведя и балалайку. Кулинарный образ России – это блины, борщ, холодец, красная и черная икра и еще салат оливье. Но если говорить о многообразии национальных кухонь, то гораздо реже, не понимаю почему, называли шашлык, плов и чак-чак, строганину и осетинские пироги. Вообще странно, что никто не назвал шавуху, потому что шавуха всех объединяет. Она есть в каждом городе. Даже в самом маленьком непременно стоит ларек, где это продается. Ну и узнаем, как у них. В Штатах выяснили, что снова популярно называть детей именами героев из сериалов 90-х, а еще в честь звезд кей-поп-сцены. Например, новую волну популярности получили имена Моника и Росс. Из какого фильма, Юлька?
2: Я его не смотрела.
0: Ну, это «Друзья», ты правильно догадалась. А я вот не смотрела «Анатомию страсти», но оттуда популярны Миранда, Калли, Аризона и Дерек. Что касается кей-поп, то после успеха мультика «Кей-поп Демон Хантерс» стали появляться новорожденные по имени Руми, Зои, Арден, Селин и Рэй. Мне кажется, это очень скучно. Вот у нас гораздо креативнее народ. Нектарий, Авокадий. Вот согласитесь, ну красивые же имена.
1: Деточкина. Свободу, Юлия!

0: деточки, и вернулись для того, чтобы что, Юлечка?
1: Чтобы напомнить, что у нас сегодня есть опрос.
0: Правильно.
1: У моей второй половинки идеально все или все-таки имеются какие-то нюансы? Так вот, ВКонтакте 63% голосуют за вариант, где есть нюансы.
0: Ну, мне кажется, это совершенно нормально, потому что невозможно быть идеальным. Да и не нужно, наверное. 74% в Телеграм-канале тоже голосуют за этот вариант, и только 26% говорят, что идеально в их половинке все. Ну, это, наверное, те, у кого букеты конфетные,
1: это,
0: да,
1: вот это,
0: еще. Заходите, голосуйте, а в комментариях пишите, что со временем вас стало в партнере бесить, раздражать, не нравится, а раньше ведь вы этому умилялись. Ждем, ну а мы не перестаем умиляться самому лучшему Дэну.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Анекдоты разные, хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нет, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько смотрит, кота нету, залезает на барную стойку, наливает себе полтинчик для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинчиком плюнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, но они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Хм, люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает, иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше нуля. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 16 градусов. В Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.

0: каждый мужчина имеет право втайне от жены хоть раз пропылесосить кота.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прямо сейчас играем в автомобиль за улыбку и надеюсь, что видеотрансляция работает, потому что деточкина... Ну, сделай еще раз. Это называется ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, а я сошла с ума, какая досада. Вот, пожалуйста, на сайте веселорадио.ру можно за всем наблюдать. Но слушатели наши, они наоборот радуются, потому что деточкина не может, а они могут получить у нас новенький автомобиль.
3: Но для того, чтобы получить этот новенький автомобиль, все-таки придется сделать кое-что. Что? Зайти на сайт веселорадио.ру и загрузить туда свое улыбающееся фото. И вот те, кто это сделал, уже кружатся в нашем хороводе. Улыбайзер болтает и крутит их фотки в разные стороны. И мы сейчас его остановим, чтобы узнать, с кем же мы будем играть.
2: Останавливаем его традиционной командой. Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Молодежь выпала в нашем улыбайзере. Это Анна из Екатеринбурга. Чуть-чуть промахнулся улыбайзер. Сегодня не Челябинск, но тоже хорошо.
2: У нас еще есть человек, который каждый день просит Воронеж. Воронеж, позвоните. Привет вам, Вячеслав, но звонить мы будем в Екатеринбург Анне. И давай уже сделаем это прямо сейчас.
3: Ты знаешь, мы так давно не звонили в Екатеринбург, что хочется проверить, сколько же там времени.
2: Так давно, вот вчера буквально у нас человек был.
3: Это был Челябинск?
2: Нет, ну, значит, позавчера из Березовского был.
3: А, точно, да, был.
2: Екатеринбург, мы с тобой даже говорили об этом. А сейчас хотелось бы Анну услышать. Да, добрый вечер, это Юмор ФМ, мы с вами в прямом эфире, суперигра «Автомобиль за улыбку», и нам нужна Анна из Екатеринбурга.
4: Да, это я.
2: Здрасте, Анечка, я Солнечная, а она вон Деточкина, поздоровайся.
3: Добрый вечер, Анна.
4: Добрый.
2: Да, здрасте.
3: А вы испугались нас, да? Правильно. Не мы не просто так пришли.
2: Не пугай, Юля. Ну, человек
3: сейчас
2: давай
3: к делу перейдем.
2: Анна, да, мы хотим от вас узнать, слушали ли вы эфир Юмор-ФМ? Готовы ли вы повторить ту самую шутку Фоменко, которая была пару минут назад?
4: К сожалению, нет.
2: Эх, ну ладно.
3: Наверное, черешню едите, на улицу собираетесь, на велосипеде кататься.
4: Да.
3: Я угадала.
2: Хорошей вам погоды и хорошего вечера, Анечка. Спасибо за то, что взяли трубку и не испугались деточки, ну, потому что она любит вот так вот. Да, и в видеотрансляции можно посмотреть, что еще она здесь делает. Ну, что поделать. Может быть, улыбайзер выберет Аню снова, а может быть и нет, но наша суперигра продолжается. Если вы еще не зарегистрировались, прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свое улыбающееся фото в наш улыбайзер. Удачи!
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Юмор ФМ.

0: Снежинске 21 час. Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: И если кому-то сегодня холодно в 30 с лишним градусную жару, то мы что сделаем?
2: Мы ничего не сделаем.
1: Мы согреем. А если кому-то наоборот жарко, мы охладим. Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Здесь с вами солнечная я, Деточкина. Она. Привет.
2: Да, всем. Но ты так за всех прям обещаешь. Я не могу никого охладить и согреть, извините. Но я зато могу...
1: А для
2: могу...
1: чего ты здесь каждый вечер тогда нужна?
2: Для чего? Для того, чтобы сказать, что мы обсуждаем. Всем же интересно, что в партнере со временем стало вас раздражать, хотя раньше нравилось. Вот на какой вопрос мы сегодня ждем ответа. И Вера нам написала ВКонтакте, что в моем партнере ее бесит то, что он уже не мой партнер.
1: В твоем партнере?
2: Ну, в ее партнере. Вот он бесит то, что он уже не еешний.
1: Понятно. Бывает. Ждем еще больше разнообразных комментариев на номер +7 915 0303 567. Писать можно в Макс, писать можно смс-очки, писать можно в Телеграм. Если он у вас работает, вон, сколько, кстати, пришло. Все в веселом чате почитаем обязательно. Да, и голосовать не забывайте. Просто Макс у меня, поэтому Деточкина не верит. А здесь вон сообщение сколько упало. Голосовалка. В Телеграм-канале, в группе ВКонтакте мы сегодня спросили, у вашего партнера есть нюансики и вопросики, или все идеально, вот тоже заходите и жмякайте в ту точку зрения, которой придерживаетесь, как я выразилась.
2: Очень сложно, да? Но мы все поняли.

0: Утреннее шоу на Юмор-ФМ.
1: А вот так вот еще поразмахивай руками, вот так волосами поделай, потому что развлекать мы должны не только в эфире, но и в видеотрансляции. Не зря же у нас здесь столько камер, не зря у нас такие прекрасные операторы каждый раз приходят, выстраивают кадр. Вот, поэтому заходите.
2: Они тебя все равно не слышат.
1: А я, ну, как бы не для этого, я наоборот, чтобы люди заходили и оценили операторскую работу в том числе. На сайте веселоерадио.ру можно следить за тем, что происходит в студии, и, конечно же, лайкать. Вот как только я об этом говорю, сразу я вижу... летят лайки, лайки. А ВКонтакте тоже трансляция есть. А что это остановились? Ну, давайте, вот, жмякайте прямо сейчас. Я же хочу, чтобы это все было.
2: Лайки все летят тебе, потому что ты стол протираешь.
1: Это отдельный мы аккаунт заведем и будем выкладывать, и как перед каждым эфиром солнечное подготавливать. Это просто моя любовь к рабочему месту, понимаешь? Оно должно быть комфортным, удобным и чистым.
2: И веселым.
1: И когда у нас уже все готово, разные классные рубрики ставим в эфире, конечно, прозвучат ваши комментарии, которые вы оставляете в веселом чате. А еще будет целая подборка шуток Фоменко про Россию.
2: Классно. Да. Тем более, что впереди праздник. Ну, а в рубрике «Деточкины не виноват» ничего про праздник, зато про тех, кто уже пострадал от нейросетей. Расскажу.
1: Надо же. Угарный папа появится в нашем эфире, и никто не пострадает, разве что только будет громко смеяться над забавными высказываниями малышей. Ну, а прямо сейчас Наташа Краснова в нашем собственном проекте «Шутки песни плюс».
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангар.

0: И снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы... приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил?
3: Нет, подожди, у них там, они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво. Ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко машет ксивой. И на меня наводит ствол. А мы ведь когда-то все за него голосовали, ребята.
3: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас свитера в пупочке у Никитки.
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Ага.
5: А новый муж меня любил, пока все нервы не сгубил. Короче, муж объелся груш, мне снова нужен новый муж. Что за мужик пошел у нас? То муж на день, то муж на час. Давай смелее, чего ты ждешь? Ты видишь, замуж не втерпешь.
0: Готовы?
5: Осенью в дождливый серый день вскочил у губернатора.

0: А если за глаза, то мы всегда пожалуйста.
1: Ой, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
3: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
4: Шутки, песни,
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
5: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
4: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Почитаем ваши комментарии. Сегодня вы рассказываете, какие вещи раньше вам нравились в вашей второй половинке, может быть, до того, как вы женились. А потом со временем уже как-то разонравились, начали бесить или даже раздражать тот комментарий, который я прочитал за кадром Деточкиной, не буду озвучивать. А вот Оксана пишет, что раньше ей учительница нравилось, что у мужа хороший аппетит. Начинается так, да, прямо скажи, цепляет. Раньше очень нравилось, что у мужа хороший аппетит. Муж хвалил, что очень вкусно. Ну, видимо, она готовит. Сейчас же, когда трое детей, очень много времени уходит на готовку.
2: У мужа по-прежнему хороший аппетит.
1: А еще он напрягает, когда приходит каждые полтора-два часа и говорит, мать, а что у нас есть покушать?
2: Может, это глистогонные дать ему?
1: Просто путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а когда уже, да.
2: А представляешь, что все трое вот этих детей мальчики? Они же тоже в какой-то момент начинают даже, ну, не кушать хорошо, а жрать.
1: Вот. Оксан, а вот вы, конечно, ну, там погуглите, не набирают ли каких-нибудь добровольцев на Марс, например?
2: Пусть так летит.
1: Нет, наоборот, Оксана могла бы принять участие в экспедиции.
2: И кормить там каких-то посторонних мужиков. Лучше уж своих. Татьяна пишет, очень понравился его мужской парфюм. Балдела просто. Он по-прежнему от парфюма балдеет. А мне просто душно, я задыхаюсь. Понимаешь, она вот...
1: Я прекрасно понимаю, потому что мы с Деточкиной не любим вообще парфюмы, и особенно на мужиках, которые выливают на себя по полфлакона.
2: Я бы его сразу в ванну отправила мыться. А если бы он еще раз полился, все бы, я бы его выставила за дверь.
1: Вот, видите, жизненные советы от Деточкиной. Не только Сати их в нашем эфире дает,
2: но мигрень.
1: Она тоже может собственную рубрику с полезными советами от Деточкиной завести. Так, что еще? Еще мы почитаем. Хорошо, пишет там человек. Да, очень неплохо.
2: Здорово.
1: А можно по теме?
2: Елена пишет, что в ее супруге очень ей нравилось, что ему интересно все, чем я занимаюсь, что я сегодня делала, где я была, что приготовила и как. И забавляли все эти комменты и советы. Меня теперь это подбешивает. И то, что он звонит в рабочее время, и ему срочно нужно

0: посоветоваться или что-то рассказать. Я же работаю. Но для него это не аргумент. Понимаешь, раньше она находила милым, что он вот так вот общительно с ней. Да? А теперь все.
1: Да и вообще, как ты знаешь, перестали нравиться телефоны, телефонные звонки. Когда он звонит, хочется разбить. Но это не от человека зависит, это времена такие.
0: Конечно, сложные.
1: Плюс 7-915-0303-567, наш номер. Рассказывайте, что раньше вам нравилось, а со временем разонравилось вашему партнере. У нас же угарный папа.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
2: Угарный папа.
3: Полина, 9 лет, задумчиво поинтересовалась. Мама, а у меня сейчас какой период? Ранняя молодость или позднее детство? Мама с 7-летней дочкой учат антонимы. Слова «голодный», «сытый». Мама говорит дочке: «Если ты голодная, то мама какая?» Дочка, немного подумав, отвечает: «Толстая». Из школьных сочинений Илюши. Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом. Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с постели. Доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас же влез председатель. На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
2: Угарный папа.
3: 4-летняя Оксана обращается к маме: «Если ты меня правда любишь, мамочка, то выйди замуж за того дядю, который под нашими окнами мороженое продает». Однажды Матвей отдыхал с бабушкой на даче. Ему было 4,5 года, у него все время все падало из рук. Когда в очередной раз у него что-то упало, бабушка спросила: «Матвей, ну почему у тебя все падает?» На что Матвей ответил: «Это не я, это бабуль, гравитация». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: плюс 7-915-0303-567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Вечернее шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ продолжается. И Деточкина пришла с хорошими новостями. Нехорошие она оставит за кадром для меня.
1: Деточкина не виноват.
2: Первые жертвы искусственного интеллекта – это астрологи и тарологи. Сообщается, что россияне женского пола массово переходят от людей с картами Таро и натальными картами к ботам с предсказаниями. Астроботы встроены прямо в мессенджеры, расписывают, в каком асценденте у вас дева, буквально за пару секунд, просчитывают совместимость с партнером, ну и так далее. Да еще и стоит дешевле, потому что тут за 500 рублей можно получить ту же самую туфту, которую вам расскажет астролог за 20 тысяч. Ты последний раз когда была у астролога?
0: Никогда?
2: Вот и я тоже. Никогда. Но, кстати, интересно вот с нейросетью пообщаться насчет зодиаков. Так классно. Гороскопы составляет. Не хуже нас с тобой в свое время. Еще вот странно тоже. Аналитики сообщают, что пик популярности соцсетей позади. Знаете почему? Потому что алгоритмы убили у людей весь интерес. Это когда заходишь в ВКонтакт или там, не дай бог, там лайкаешь какой-то видосик, и все. Теперь ты вот будешь получать исключительно такой тематики посты.
0: Да. Я подписалась, понимаешь, на разных людей. Думаю, буду следить за их жизнью. А мне какого-то Ханимунова подбрасывает.
2: Вот именно. За всем этим пропадают посты от твоих друзей, с которыми ты хотел бы общаться, но ты их не видишь. Более того, сами люди тоже перестали постить что-то, потому что в основном смотрят чужие вот эти вот видео, которые профессионалами сняты. И поэтому, если раньше народ зависал в соцсетях по 6 часов, то теперь максимум 2 часа там проводят. Более того, пользователи стали удалять приложения, они устали от бесконечных умных лент и уходят в мессенджеры к маленьким группкам по интересам. Вот у нас такая есть, рабочий чат называется. Если отключат когда-нибудь умную ленту, может быть, мы вернемся в соцсети, а так нет. Ну и про моду и технологии. Астронавты НАСА высадятся на Луну в трусиках от Прада. Да. Итальянский модный дом создал нижнее белье под скафандр, разработанное специально для участников миссии «Артемида-4». Ожидается, что астронавты покажут инопланетянам свои трусишки
0: вот это успех.
2: В 2028 году. Короче, в облекающий костюм встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают прохладу, знаете, тело под скафандром. Жалко, что вот это все, ну, никто не увидит. Оно же будет вот внутри костюма.
0: Ну, подожди,
2: давайте нашему Денису Савельеву такое.
0: Может, инопланетяне страстные создания, понимаешь? Поймают кого-нибудь и снимут с него скафандр.
2: Думать не хочу про это. Деточкина.

0: Счастье есть, это солнечное. Ну и немножко деточкиной на Юмор-ФМ, вечернем шоу 2 июля. Ну и еще ценнее информация, которую мы вам принесли.
1: Очень хотим рассказать вам о возможности круто провести время всей семьей на новом фильме для детей и взрослых. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. Если у вас с вашими отпрысками регулярно возникают споры по поводу бесконечного залипания в гаджетах, если ваш подросток закатывает глаза в ответ на просьбу убраться в комнате, вот Сол такой знакомый, идите вместе на фильм, потому что там как раз поднимаются вопросы, к чему могут привести компьютерные игры и чем это все может закончиться. В одной из главных ролей любимый певец солнечный Алексей Воробьев и очень милые дети, актеры Алиса Клагиш и Петр Мальцев. 14 июня состоится премьера фильма в кинотеатре «Октябрь». Смотрите блокбастер «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» во всех кинотеатрах страны с 25 июня.
0: Мой любимый певец.
1: А чей же?
0: Он же когда-то пел, а сейчас много
1: и
0: играет.
1: Актер.
0: Снимается в рекламе. И на Юмор-ФМ у него есть своя рубрика, Юльчика. Я сейчас про Фоменко про.
2: Фоменко. 5 шуток про...
3: Россию.
4: В России нет понятия «нельзя». Есть понятие «дорого».
5: Только у нас, войдя в кабинку бесплатного туалета, можно доехать до 8 этажа. Интересно, почему тем, кто делает российское кино, платят, а тем, кто его смотрит, нет? Смотреть же реально сложнее.
6: Это во Франции девушка-загадка, а в России баба-ребус.
7: Русская литература строится на страдании. Страдает или персонаж, или автор, или читатель. А если страдают все трое, это шедевр русской литературы.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
10: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: И заходите в видеотрансляцию в ВКонтакте Юмор-ФМ на сайте веселоярадио.ру. Можно посмотреть наконец-то крупно не только на меня, но и на деточки. Но не зря же наши камерамены стараются. Ну а в комментариях рассказывайте сегодня, какие вещи раньше вам нравились в партнере, а со временем перестали, может быть, даже стали бесить. И вот и есть комментарии у меня от Наташи. Раньше то, что он храпел, как маленький тракторик, умиляла, даже помогала заснуть, как белый шум. Правда? А теперь от этого тракторища я хочу купить беруши и в промышленных масштабах.
2: Я прям очень хорошо понимаю эту тему. Но не буду ее, как говорится, развивать.
1: Не надо развивать, просто нужно зарабатывать больше, чтобы иметь квартиру с двумя спальнями.
2: Почему ты всегда о несбыточном? Кстати, беруши не помогают, потому что кровать дрожит. Олег пишет: моя девушка все забывает. Меня раньше умиляло, что она забыла поесть или что мы договаривались встретиться. Я думал, она творческая личность, восхищался. А теперь просто не понимаю, даже если я ставлю ей напоминалку в телефоне, так она забудет сам телефон. Понимаешь, вот?
1: Не понимаю. Обычно это мужчинам свойственно забывать все, в том числе телефоны, и игнорировать напоминалки.
2: Да.
1: Может быть, стоит покопаться в отношениях. Я думаю, что-то здесь другое.
2: Может, она мстит вам?
1: Маша пишет: раньше он готовил мне завтраки в постели, это было так романтично, пока однажды кофе не оказался у меня на пододеяльнике за 15 тысяч рублей. И все, с тех пор она разлюбила завтраки в постель, а он, вероятно, по-прежнему делает и разливает.
2: Просто пододеяльник и купите нормальные за 1000 рублей, и все нормально у вас будет. Зачем вам 15 тысяч пододеяльник? Ну, 15 тысяч.
1: Можно поехать отдыхать в Турцию. У богатых свои причуды. Да. И две спальни не забывай. +7 915 0303 567. Вы тоже не забывайте этот номер, он пригодится вам для того, чтобы отправить нам комментарий. Что вам раньше нравилось в вашем партнере, а со временем перестало нравиться, может быть, даже стало бесить? Рассказывайте в Максе, в Телеграме и смс-очками.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

чтоб влюбленным раньше встретиться пришлось, что я.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 22 часа. Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Тетя раз, тетя два в студии Юмор-ФМ. Просто некоторые пишут: тетя, я за вами наблюдаю видеотрансляцию, очень приятно. Но тетя здесь нет, здесь есть ведущие, очень даже симпатичные. А вот поэтому...
2: Не, все правильно, мы же не дядя, мы тетя. Все так и есть, просто это ребенок.
1: Нет, я не тетя.
2: Какая ты не тетя, еще та тетя. Ну да, ты бабушка. Короче, это Солнечная, я Деточкина. А что, скоро станешь? Я бы на твоем месте далеко не откладывала это. Нужно поднимать демографию России. И мы, конечно, обсуждаем...
1: Вот и поднимать.
2: Классную тему, мне уже поздно. Мы обсуждаем классную тему. Спросили у вас, что в партнере со временем стало бесить, хотя раньше нравилось. Вот я Солнечной никогда не нравилась.
1: Но теперь бесит меня еще больше тем, что все время за меня все решает и выдает это, знаете,
2: я не решаю.
1: Как само собой разумеющееся, а я здесь сижу такая...
2: Просто я чуть быстрее соображаю. Короче, друзья, пишите нам ваши комментарии, что в партнере со временем стало бесить, хотя раньше очень даже нравилось. Ждем их ВКонтакте, в Телеграме. Кстати, ВКонтакте на нас хорошо подписаться, и отвечать можно сразу под опросом. Там есть для комментариев местечко. Пишите ваши комменты.
1: Да, мы опрос сегодня повесили следующий. У вашей второй половинки есть нюансы или нет никаких нюансов? Все и в ней идеально. Таких все-таки меньшинство, 75% в Телеграм. Канале голосуют за первый вариант, что, ну да, есть вопросики.
2: И 63% тоже ВКонтакте за этот же вариант голосуют. Что хотел сказать, Солнечная, ты такая красивая видеотрансляция.
1: Ты такая красивая. Такая красивая.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Одна зевает, другая танцует. Это мы, солнечные деточкины. Ваши комментарии в этом часе обязательно в веселом чате почитаем. Ну, а еще поставим разные классные рубрики. Мы вот, например, хотим сообщить всем поклонникам спорта, что в этом часе у нас будет спортивная рубрика. Не пропустите Романа Юнусова. «Голой штанга» будет кричать он. А мы будем слушать и рукоплескать, рукоплескать.
1: Звезды не только в нашем эфире, но еще и в рубрике «Деточкина не виновата». Расскажу, зачем Володька сбрил усы. А, ну, не Володька, а Ленька. Но неважно. Это для красоты словца я сейчас завернула.
0: Ого. Я такого не говорил. Могла бы сказать «Деточки», но нет, мы все это слышали. А вот что не говорил Джейсон Стэтхэм, мы узнаем в его персональной рубрике, которая тоже в этом часе появится. Ну, а прямо сейчас встречаем большой стендап.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
3: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно. Ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком. Читаю первый пункт. Овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт. Колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу. Читаю третий пункт. Чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа... Не знаю, списки это зло, вообще списки это зло, потому что там всегда написано вот это вот противное что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что это? Пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Ну, самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо. Ну, я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете, рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, такая, Андрей, чужой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он ребенок вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок Индиго. Я сижу, вспоминаю, что типа, я в его возрасте был ребенок Эдика. Ну, вот, Эдика вынеси мусор, потому что батя в плен. Иди-ка переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Иди-ка найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!
2: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги.

0: Star FM.
1: Продолжаем читать ваши комментарии, и вы сегодня делитесь, вот что вам раньше нравилось в вашем родном человеке, умиляло, а со временем перестало умилять и, может быть, даже начало раздражать. Вот пишет нам Катерина из Екатеринбурга. Нравилось, когда раньше муж готовил шашлык по приезду, а теперь приезжает выспится и уезжает. Приходится самой учиться их готовить. Иногда ведь так хочется есть.
2: Иногда хочется есть.
3: Это очень смешно.
1: Даже фоточку приложила, какие шашлыки раньше делал.
3: А теперь уже одни угли, да, вот на этом, на шампурах. То, что она сама делает.
1: Свое не присылает. Вместо своего просто елочку и дачный участок.
3: Да, очень грустная история. Ну ничего, вы научитесь, мы в вас верим. Тамара пишет. Раньше нравились его мужественные рабочие руки. Огромные ладони, даже заусенцы меня умиляли. А теперь ору, чтобы меня не трогал. Особенно если я в новых колготках или в чем-то нежном и трикотажном. Тебя когда-нибудь заусенцы рвали колготки?
1: Ну, мои собственные, да.
3: А когда чужие? Свои собственные еще ладно, их же никуда не денешь. А чужие-то?
4: Убери свои руки.
1: Песня такая есть. Чужие заусенцы рвут тебе колготки, чужие губы шепчут тебе. Что, не знаешь?
3: Нет, первый раз слышу.
1: Правда? Хочешь, я тебе еще раз спою?
3: Хочу.
1: Раздражает его любовь к порядку. Раньше нравилось, пишет нам Мария, что носки лежат ровной стопочкой. Его носки, в смысле, он так вот все аккуратненько раскладывал. А теперь бесит, когда он скандалит из-за того, что моя косметика в ванной разбросана абы как.
3: Но... А можно мне его отдать? Очень хочется, чтобы лежали носки в порядке.
1: Нет, носки-то в порядке, да, но если ты еще что-то неаккуратно разложишь.
3: Я все аккуратно раскладываю.
1: Это называется УКР. Между прочим, такое же у Дэвида Бекхэма.
3: И у Солнечной. Но она про себя не скажет, но это так.
1: Жалко, да, что мы с ним как-то вот...
3: С
1: он
3: Бекхэмом?
1: Там, я здесь. Рассказывайте, какие вещи в вашей второй половине вам сначала нравились, умиляли, а теперь начали раздражать. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Максе, в Телеграме и смс-очки можно. И не забывайте про нашу суперигру «Автомобиль за улыбку», которая продолжается. Каждый день мы играем, каждый день мы звоним нашим слушателям и мучаем их вопросом. Какая шутка Фоменко только что прозвучала? Какая шутка Фоменко только... А, повторите, пожалуйста.
3: Кто-то повторяет. Сегодня звонили, да? Но она не повторила. Почему? Потому что...

0: она выключила приемник. Не выключайте приемник, слушайте нас всегда и везде. И, конечно, заходите на сайт веселоерадио.ру, чтобы загрузиться в нашу игру.
1: Да? Как-то ты рано.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.

0: А вот Деточкины каждый час приносят нам хорошие песни, в которых все, что было, не бы, а было.
1: Деточкина не виноват.
2: Только эти песни в стихах. В белых, я бы даже сказала. Леонид Якубович признался журналистам, что однажды поддался соблазну и сбрил усы. Но почти сразу об этом пожалел. Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов. Он остался без усов, а по ощущениям без трусов. И я нарисовал их себе карандашиком, признался Леонид. В общем, просто жуть, заявил телеведущий. Я вот, честно говоря, посмотрела на это. Ну, на без усов, разумеется.
0: А я думала на усы, нарисованные карандашиком.
2: И на это тоже бы посмотрела. Мне кажется, ему бы пошло.
0: Нарисуй себе карандашиком.
2: Не хочу, я вот хочу тебе, на тебе нарисовать.
0: Я первая предложила.
2: Нет, я уже первая подумала. Бывший ведущий Топ Гира Джереми Кларксон запустил почти что Only Fans, только для фермеров. Называется Only Farmers. Короче, это как бы для туристов на самом деле. На портале можно будет узнать об отдыхе на фермах, заказать мастер-классы в стиле свиноводства или сенокосства. И можно будет даже взять ферму под свадебку и забронировать. В сельской местности есть впечатление, о существовании которых вы даже не подозревали, говорит Кларксон, расхваливая свою новую платформу. Я с ним абсолютно согласна. Вот вы когда-нибудь убирали навоз?
0: Ты кому задаешь этот вопрос?
2: Слушателям. Сейчас мне напишут, конечно, да, Деточкина. Это незабываемо.
0: Это хорошо, что они напишут «да», потому что в противном случае ты начала бы всем рассказывать.
2: Нет, дальше я должна рассказывать следующую новость. Легендарный режиссер Стивен Спилберг заявил, что инопланетяне живут среди нас. Он что, с тобой, что ли, познакомился? Нет. По его словам, за жизнь он собрал достаточно косвенных доказательств, чтобы поверить в это. Пришельцы посещали Землю и могут находиться здесь до сих пор. Он общался с очевидцами, смотрел документальные фильмы про НЛО и слушал показания, которые звучали в Конгрессе, когда там это обсуждали. В общем, он сделал вывод, они давно среди нас. Так что «Люди в черном» — это вам не какое-то развлечение. Это фильм, снятый по реальным событиям. Я всегда это говорила. Я знала это. Вот и солнечная тоже знает, но молчит.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной.

0: Посмотрим, какие балансы или не балансы. А какое, кстати, ну вот слово, противное слово балансы?
1: Антоний. Дебет и кредит, баланс и разбаланс.
0: Прекрасно. А у нас такой прямо разбаланс сегодня в опросе, потому что большинство в телеграм-канале проголосовали за то, что у их второй половинки все-таки есть нюансы, и они не идеальны. 75%.
1: 60% всего лишь таких в ВКонтакте, там, потому что жены тоже сидят, и поэтому люди в основном голосуют за то, что нет-нет, моя половинка идеальна. Идеально.
0: Ну, а мы продолжим читать комментарии тех, кто проголосовал за то, что все-таки есть некоторые моменты, которые раздражают. Чуть позже в веселом чате, а прямо сейчас голой штанга и Роман Юнусов.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
3: Гол! Штанга!
4: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Ха, конечно, тяжело спортсменам, ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела как выпущенная из пращура. Интересно, вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут? Кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, коротковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 16 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 16 градусов, в Кыштыме, Карталах, Троицке и Челябинске до 18 тепла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Игорь пришел домой без настроения, но жена тут же поделилась с ним плохим.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Яточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. Вы сегодня рассказываете о тех вещах, которые вас вначале умиляли в человеке, в которого вы влюбились, с которым вы, может быть, начали жить вместе, а потом со временем поняли, нет, это вот что-то вот не здорово. Лариса обожала его уверенность в себе, а со временем уверенность в себе переросла в непоколебимую веру, что он лучше всех все на свете знает, какой сериал смотреть, где мне парковать машину, как воспитывать детей и все такое прочее.
2: Да, бывает.
1: У меня есть такие знакомые, причем не мужчины, а женщины. У них тоже непоколебимая вера в то, что они лучше всех все знают.
2: А ты просто к себе таких притягиваешь. Оля пишет.
1: А в смысле, ты тоже?
2: Раньше нравилось Оле, что он легок на подъем. Что не предложишь на все? А давай. А теперь у нас семья и кредиты, и он. Нет, чтобы остановить меня.
1: Еще
2: вот
1: один
2: это
1: кредит.
2: Вот свое.
1: А давай.
2: Как можно быть таким безответственным? Возмущается Оля. Ведь кто-то же в семье должен следить и не тратить все под лозунгом «а давай». Понимаешь? Вот раньше это был плюс, а теперь это минус. Нельзя быть таким сговорчивым. Жаль, не написала, как его зовут.
1: Да, то не то, это не это. Кстати, действительно, женщин комментариев больше сегодня. Вот Ирина пишет, что раньше ей нравилась спонтанность ее молодого человека. Мы могли сорваться и поехать, куда глаза глядят. А сейчас эта спонтанность выражается в том, что он может всю зарплату спустить на одну удочку, хотя мы договаривались копить на отпуск.
2: На одну удочку.
1: Вот, да, и пройдет ваш... Отпуск на берегу реки, будете сидеть, смотреть, клюет или не клюет, клюет или не клюет. Мы с Деточкиной вернемся завтра. Будем клевать и друг друга, и вас тоже просить поклевывать. Писать нам комментарии. Спасибо всем, кто сегодня это делал и голосовал, и наше традиционное пока!
0: Две Юли вечером по будням на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот, только нашел шляпу полную денег. И тут же получил гитарой по голове.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ЗАГСе.
1: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны 7,5 миллиардов долларов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна. Катюш, ты пока заказывай, давай, я быстренько, еще 5 секундочек, я освобожусь.
2: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся, мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
1: В смысле, а почему я об этом не знаю?
2: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
1: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
2: Чё?
1: Я сейчас по телефону разговариваю.
2: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выдержка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкюдишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
1: Ну как я буду с ним общаться, Кать? Блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
2: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
1: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
2: Вот именно, Тимур, это тебе
1: это
2: помощь
1: мне
2: нужна.
1: Помощь нужна.
2: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни. Если еще убрать, где носки, то в 3 раза больше.
3: Дом какой-то, честное слово. Ужас. Здрасте.
2: Здрасте.
3: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
2: Да.
1: Я не хочу.
3: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
2: Да?
3: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
2: Да? Все верно.
3: Все верно?
2: Да.
1: Я так сказал?
2: Да.
1: Я очень внимательная.
3: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан Романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
2: Нет.
3: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам: и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Ненецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
2: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте, мировая телесенсация, кумир миллионов зрителей, звезда ненецких сериалов Ябко Ябтунай.
4: О, не может быть! Сам Ябко Ябтунай!
2: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
2: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
4: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
2: Билеты ждут вас на сайте kinoinenцы.чум.
5: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
6: Элитная польская косметика.
7: Сечма!
5: Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц по старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
6: Польская косметика.
7: Сечма!
6: И ваша красота.

0: красота сводит с ума.
1: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
2: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
3: Ведьма!
1: Я вся горю.
4: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
5: Лучше, конечно, помучиться.
4: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
6: Ой, ай!
4: Жмет, давит, натирает.
6: Это просто сущее мучение.
4: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
1: А есть у вас что-нибудь изысканное?
4: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
1: Надо срочно померить.
4: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
1: Ой, ай!
4: Ничего, до свадьбы заживет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Я начну выращивать пшеницу и никому не скажу. Но будут злаки.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Да мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной...

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтобы посмотреть, не зарегистрировался ли я.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь. Чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Маспиро задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн длин все же стал член кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли, причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: «Шутить изволите».
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: «У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна».
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
3: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
4: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
5: А почему? Да потому
4: два раза дорого ему.
5: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
4: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
5: ведь секс четыре раза в день.
4: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
5: Теперь придется выбирать,
4: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
5: И в море он нырнул лещом,
4: нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, а какую? На ней камера нарисована. Чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше 12, 13, 14. Ше!

0: Ну, бабушки моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: знает и шутит. Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт меня. Лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим о подарках. Муж приходит домой с работы и говорит жене: «Любимая, а что это у нас за красивые пакетики в прихожей стоят?» «Не трогай, это подарки нашей поварихи, уборщицы и няни». «Подожди, но ведь у нас их нету». «Как нету? А я?» Вот говорят, что математика во взрослой жизни не пригодится. О, ребята, еще как пригодится. Вот вам яркий пример. Одна большая авиакомпания нанимает пилота. Претендует на эту работу немец, американец и русский. Немец проходит собеседование. «Сколько бы вы хотели получать?» «Ну, я хочу 1003 в месяц, 1000 мне, 1000 отдам жене и 1000 на страховку». Следующий на собеседование американец: «Я бы хотел 6000 евро в месяц, 2000 мне, 2 любимой жене, ну и 2000 на прочие расходы». В кабинет заходит русский пилот: «А вы сколько готовы получать за полеты?» «Вы знаете, я летать не буду. Признаться, я вообще боюсь высоты, но получать бы хотел 1009 евро». «Постойте, ну а как так? Мы вас позвали, мы ищем пилота как бы для полетов». «Да-да, я все понимаю, 9000 в месяц меня устроит». «Ну а в чем прикол, вы объясните наконец». «Ну как, ну 3000 мне, да? 3000 вам. А летать кто будет?» «Ну как кто? Немец? Он же за трешку согласился». И снова о любви. Представьте, ресторан, романтическая атмосфера, двое беседуют за столиком. «Милый, ты меня любишь?»
3: «Да».
2: «А как?»
3: «Ну, как ни странно».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: ключи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Советуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Звонок 6 утра, я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развесил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга, еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот-вот? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой, если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь, и мать его, и отца его. Вот-вот-вот! Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок! Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей, ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга! Чтоб ты сдох, идиот! Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга. Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга. Какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь, дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист – существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала. Но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма. Дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске и Миассе плюс 15 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Слабый северный ветер. Ночью 10-15 выше 0. Днем в пятницу в Карталах, Троицке, Южноуральске, Озерске и Миассе плюс 19. В Сатке и Златоусте 18 градусов выше 0. В Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
1: Светусик, подожди, стоп. Света. Нет, ну что ты?
2: Уйди от меня!
1: Пожалуйста,
2: ты мне изменил! Ты прямо в нашей постели лежал на ней!
1: Это тебе сверху так показалось?
2: О, конечно!
1: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
2: Как тебе не стыдно врать?
1: Да я ее от взрыва закрывал.
2: Какого взрыва ты ее закрывал?
1: От взрыва закрывал? В крепком орешке! В крепкой орешке был взрыв только что, серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
2: Еще главное с кем? С секретаршей.
3: Как вообще?
1: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
3: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
1: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
2: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
1: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, к чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, не пойди. Пойди, найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
2: Ты изменишь, понимаешь?
1: А ты лгунья.
2: Я? Я лгунья, тебе
1: заколебала
2: как не стыдно, а?
1: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты, 8 приперлась.
2: Отлично.
1: Чистой воды психология, поняла?
2: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
1: Я тебе клянусь, котенок.
2: Да хватит врать.
1: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
2: Прекрати это вранье.
1: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
2: А, отлично, я еще виновата.
1: Ты виновата.
2: Чего же я всегда
1: потому что, надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
2: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
1: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста.
2: Я еду к маме. Счастливо.
1: До свидания.
2: Пока.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На все нужно смотреть позитивно. Не потолстел, а масштабировался. Не 45, а 30 с половиной.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.
3: Чтоб дед без страха тыкал на кнопки вкл и выкл.
0: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
3: И мышь беспроводная вам станет как родная.
1: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
2: Смартфоны, да и падушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
4: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
5: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
6: Ах, хорошо!
4: Питьевая вода «Козлиный ключ».
7: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
4: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
7: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
8: Ах, хорошо!
9: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
10: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
11: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
12: Понадейтесь на авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
13: «Авось» не подведет.
12: Подробности на сайте авосьзаплатит.нет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или я что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег. А Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мои дети учатся дома онлайн. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел, естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: «Семен, так дела не пойдут, ты перенес сложнейшую операцию на сердце, поэтому я не могу рисковать, не дай бог тебе еще опять хватанет, что-то не доделали, там тебе ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня, тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью». Он приходит к врачу, говорит: «Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца, может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоровый, могу заниматься любовью сколько угодно, дайте мне справку для жены». Он говорит: «Да нет проблем», пишет: «Я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то». «Жене, как зовут жену?» «Да ладно, жену, напишите просто по месту требования». Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бодуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще 2 стакана и гениально сыграл первый акт. Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: В Снежинске 3 часа.
2: Фоменко на Юмор ФМ.
3: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порцией.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
3: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
4: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
3: Доктор, ну честно говоря, живот болит.
4: Так, а что вы вчера ели?
3: Ну, голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Ну да, общипал и голову голубя ел.
4: А голову голубя ели?
3: Голову голубя ел.
4: А вы голую голову голубя ели?
3: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
4: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
3: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
3: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
3: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
3: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум.
6: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала его в пакет с пакетами.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группа Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такой, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только четверо из пяти. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья, вы спрашиваете?

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, нет, нет. Будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим о воспитании подрастающего поколения. Беседуют муж и жена. Дорогой, ты знаешь, зря мы ругали нашу дочь за то, что она у себя в носу сделала пирсинг.
3: Муж аж растерялся. Мать, ты что такое несешь?
2: Согласна, кольцо в носу – дикость. Но с другой стороны, поднимать ее по утрам с постели в школу стало гораздо удобнее.
3: У вас проблемы с давлением? Проконсультируйтесь со специалистом. А то, знаете, всякое случается. Ну вот, например, созваниваются два друга. Алло, Андрюха, здорово. Ну чё, пойдем в субботу в баню?
2: Не-не, в баню мне нельзя.
3: А что такое, давление, что ли?
2: Ага, оно, давление. Колоссальное давление со стороны жены.
3: В очередной раз, друзья, поднимаем очень серьезную и острую тему острых респираторных инфекций. На приеме у врача.
2: Доктор, здравствуйте, похоже, у меня грипп. Что вы мне посоветуете?
3: Вот что, голубчик, отойдите-ка от меня подальше.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На фразу «Да ты же мое солнышко!» ко мне разом подошли сын, собака, кошка, и на всякий случай из коридора выглянула жена.

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его ж с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь, там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Антилопа гну.
3: Ну что, Стас, я опять без тебя никак. Я последний раз слышала эту песню, когда мне было года два. Вся надежда на себя.
4: Дженни, дорогая попа золотая, не ходи ты с Афликом гулять. Не ходи с ним, Лопес, ты по пляжу топлес. Афлик — это слишком душный хлопец. Будет обижать, ныть и раздражать. Не ходи ты, Лопес, с Афликом гулять. Афлик как горилла, он тебе на кой? Афлик даже Бэтмен никакой.
0: На Юмор ФМ.
3: Титьки у Альгуль разные, только бровь одна на века.

0: Ой, как тонко.
1: Врач лечит и спасает, гид людям помогает, есть профессия писатель, а в саду есть воспитатель, коуч. Что за странная работа, в зале 300 идиотов, а по сцене скачет коуч. Красавчик коуч!
0: Ой, завершаем, да?
1: Да.
0: Но я всем...

0: огурец, салат. Вера! Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни! Слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хитрый ты, Иванушка. Как целоваться, так царевич. А как жениться, так сразу дурачок.

темноте. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шиюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме: «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора, невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609.
5: Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: брак.
2: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж.
3: Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака, и стала Елена Дурак.
4: И вовсе я не подкаблучник. Я мужчина, способный идти на разумные компромиссы ради секса и борща.
5: Она с секретами шкатулка, а он со сказками сундук.
6: Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно постучите по столу новой шубой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки, на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
0: «Шутить изволите».
1: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: «Видел». На что советский лидер сказал: «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори». Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел». «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», – произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустынь». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: «А в чем подвиг Юрия Гагарина?» Лебедев ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: „Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься“».
0: Шутить изволите.
1: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала она сама предложила перейти на «ты», а потом как-то незаметно на «мы».